Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Капитан.
1: Потому и не кусают.
2: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Здравствуйте, the community. Первая пятница лета. Это как маленький Новый год, да? Только вместо оливье впереди шашлыки и комары. Заряжаемся хорошим настроением в шоу «Разбудилники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала О, Мэри Околанджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, looking like summer. Looking good.
2: Спасибо, Саймон. Симметрично. Ну что, вопрос, который не дает мне покоя со вчерашнего вечера, Саймон. Пухососы. Пухосос. Это выдумка искусственного интеллекта? Или реально?
1: Кать,
2: или они реально гоняют по Москве?
1: За такое название я хочу поднять бокал чая. Это просто потрясающее словообразование. Это просто...
2: Элементарное?
1: Просто всегда рядом был.
2: Звучное. Да, да.
1: А не, почему не мы
2: только
1: придумали?
2: Только будильники.
1: Да. Почему не мы придумали, Катя? Блин, жалко, жалко.
2: Мне правда интересно. Но если кто-то не понимает, вдруг вирусится видео в интернете, как пухососы, это такие мальчишки, которые очень похожи на доставщиков, на роботов-доставщиков.
1: Какие мальчишки? Это...
2: Ну, я так называю.
1: Ну, это...
2: Ну, роботы, роботы.
1: Это роботы, да. А ты как назвала?
2: Ну, я называю все, что не понимаю, мальчишки.
1: Ладно, пусть будет.
2: В общем, такие роботы, которые похожи на роботов-доставщиков.
1: Робососы, скажем так.
2: Вот, и гуляют они по столице и всасывают тополиный пух, который сильно мешает жить аллергикам.
1: Это напоминает какого-то персонажа из видеоигры, который ходит и что-то съедает. То есть ты должен именно избегать его, чтобы он тебя не съел.
2: А его избегать не хочется, они такие миленькие. И на них написано, в общем, как и на любом транспорте Москвы. Я пухосос.
1: Отсасываю пух. Аллергики бы вам поставили свечку, но именно, знаете,
2: это вообще
1: где, да?
2: Мечта.
1: Да.
2: Это мечта. Вопрос только в одном. Это все-таки искусственный интеллект или реально они гоняют по Москве?
1: Как, чтобы
2: пока
1: не было,
2: еще не выяснил.
1: Чтобы не было. Я просто хочу именно поставить специальный звук для того, кто придумал этого это название. Это вышибальная система.
2: Да, да. Слушай, мы можем пойти дальше и придумать еще роботов, которые будут решать наши проблемы. Например, проблема сос.
1: А, да? А борщ и сос будет?
2: Ну, это не проблема. Зачем нам отдавать роботу борщ?
1: А, тогда...
2: Это мы любим.
1: Тогда знаешь, что окрошка сос.
2: А, ну это для тебя. Нет, давай универсальное.
1: А холосос — это холодец, который именно вместо меня отсасывает.
2: Бывших сос. Чтобы их раз и не было.
1: Я был уверен, что бывший скоро у нас проявится.
2: Дедлайн-осос.
1: А, это мне нравится, да.
2: Вот.
1: Хандрасос.
2: Хандрасос.
1: Униньесос.
2: Ну, это уже шоу-разбудильники.
1: Это мы.
2: Это уже существует.
1: Это мы. Мы хандрасос. Ladies and gentlemen.
2: А мы готовы всасывать и внимать заявкам на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши. Во-первых, как ты думаешь, пухосос реально
1: или нет?
2: Существует или нет?
1: Ну, чтобы не было, я верю, что они есть вообще на самом деле.
2: Оставляй свое имя, город и кого, как ты думаешь, нужно разбудить этим утром. Все сделаем.
1: Да, и в мессенджере тоже сделай то же самое, то есть симметрично. И заодно тоже заказывай поздравления с днем рождения. Ну что ж, есть хандрасос. Это день недели.
2: Угу.
1: Постоянный праздник. Приходит всего лишь раз в неделю. Но мы встречаем как будто...
2: Вовремя.
1: Да, вовремя. И встречаем как будто Новый год, да? Маленький Новый год. Проблема сос — это пятница!
2: И наш пятничный гимн.
1: Ladies and gentlemen!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я тот, кто ждет, когда выпустят пухососы. Брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Существуют они или нет? Можно свои версии отправлять в наши мессенджеры и в группу ВКонтакте.
2: Да, ну, кстати, на работу кто сейчас пришли, они видели только пока в интернете. Но аллергики ждут.
1: Да, и кроме того, оставляйте заявки на пробушку. Что нужно, какая информация от тебя? Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить?
2: Теперь новая песня. Пухосос и пухосос и пух. Жара июнь.
1: Июнь.
2: Окей. У нас в мессенджере пишет Катарина. Разбудите моего мужа Алексея из города Перм. Нам сегодня въезжать на работу в отпуск. А, не, на машине в отпуск. Ему нужно быть бодрым. На работу, конечно, нет, прости, я так прочитал.
1: Если дорога дальняя, нужна бодрость и пробушка.
2: Дорога дальняя.
1: Вот, все, это была пробушка.
2: Песня же такая была, да, по-моему, да?
1: Да.

0: Не, круче короля это никто не делает.
1: Да, надо отправиться на фильм «Майкл».
0: О, жди сегодня в Киносай. Ой, не могу держать себя. Ну ладно, Киносай еще впереди.
1: Привет, Саймон и Катя из Кемерово. Солнечного вам дня. Игорь Ленинский желает.
0: Игорь Ленинский? Он что, владелец нашего проспекта, что ли, в Москве? Нет?
1: Нет, так это не работает,
0: Сай. Ну ладно, я понял. Но господин Ленинский, давай, включи тусовку.

0: О, лето как офигенно влияет, да, на настроение, да? Ну что же, дальше пишет Артём, он сейчас... Ну, он получил ПМЖ у нас в мессенджере. Вот, постоянное место жительства. Да. Срочно вот пишет, что нужна пробушка городу Ейск. Сон витает в воздухе вместо пуха. Ну, сонасос у нас пока нету.
1: Ну как, пробушка.
0: А, да, есть, кстати, сонасос у нас есть.
1: Всем привет, пишет Игорь дальше. Включите муз-бодрячок для всех пухососов в городе Химки. Будет сделано.
0: Слушай, если нас слушают самые важные люди в городе, может быть, есть смысл выпустить, раз уже слово вошло в народ. Ну что ж, погнали.

0: Я, кстати, даже мини-версию себе домой забрала. У меня тоже откуда-то дома пух летает.
1: Но не я прислал, если что. Ну что же, поиграем?
0: Играем. Телефон прямого эфира. Напомним, 8495-956-101-2. Звони.
1: Звони. А если ты не расслышал, давай еще разок.
0: Если вдруг у тебя в ушах пух. 8495-956-101-2. Хотя он повсюду. В носу, в глазах.
1: Вообще, ребята.
0: И в ушах.
1: Давайте, подарите нам какой-нибудь пухосос, действительно. А так, а мы хандрасос, мы униниесос, мы стрессосос. А вместе мы шоу «Разбудильники». Поэтому...

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: DFM Radio.
2: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
1: Второе место.
3: Number two.
4: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kungs и Teofilos London.
1: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Чик-чик, бум! Всем дыхающие. Ты попал в агентство по склеиванию всего совсем под названием шоу «Разбудильники». Она поможет найти пару даже одинокому носку. Катя Бодрова.
3: И знатный сват диджей Саймон.
2: Сейчас в игре на паре будем соединять половинки быстрее, чем магнитики на холодильнике.
3: Играть с нами будет Игорь, город Мытищи. Игорь, привет.
2: Игорь!
4: Привет, Катя и Саймон.
2: Привет!
4: Наконец-то я до вас дозвонился.
3: Ура! Что, Игорь, если ты нас слушаешь и хотел до нас дозвониться, наверняка знаешь этот негласный гимн, который мы включаем, города Мытищи. Тыщ. Что, продолжи?
4: Да, я его слышал, вы мне его уже ставили.
2: Так, вышли people из жилищ. Тыщ, я ночной король Мытищ.
3: Игорь, это про тебя. Ты ночной король Мытищ.
2: Или дневной король.
4: Я спящий король.
3: Спящий пока?
2: Спящий король.
3: Будем будить.
2: Тоже король по лубосу.
3: И тебя, и твои извилины сегодня. Игра на паре впереди. В чем она заключается? В том, что тебе нужно найти пару, персонажу, личности или любому предмету, который мы тебе назовем. Нужно всего найти 5 пар, если не знаешь вдруг, что за пара подойдет, просто кричи дальше. Справишься, заберешь фирменный мерч от радио ДФМ.
2: А мне стало интересно, если найти пару Мытищ...
3: Мытищем?
2: Мытищем, да. Это какой город будет? Москва?
3: Ну, а как? Я не знаю, а как эту пару найти? Рейс какой-то.
2: Не бывает города, которые дружат. То есть, если пару найти, мы тищем.
3: Ну, наверное.
2: Да?
4: Москва идеально просто.
2: Вот, видишь, житель уже сразу сказал Москва. Ну, ладно, начинаем, да?
3: Да, начинаем, погнали, okay. Ребят.
2: Да, и пару даже нашли, мы тищем. Так, первое, тополиный пух.
4: Жара, Юль.
2: Принимаем. Хорошо. А мы думали, что...
3: Пухосос. Кошка.
4: Собака.
2: Окей, принимаем.
3: Иногда они дружат.
2: Иногда. Так, дальше. Ватсон.
4: Шерлок.
2: Окей, это у нас третий уже правильный ответ, да?
3: Да. А соль?
4: Еще раз не слышал.
3: А соль? Вспомнишь ее возлюбленного?
2: Может быть, а сахар? А сол? А сахар?
3: Нет, Сай, это что-то другое.
2: Ладно, а какой ответ был? Он просто не угадал, а ты скажи правильный ответ.
3: Грей.
2: А, Грей, окей. И безымянный палец.
4: Указательный.
2: Принимается, конечно же.
3: Интересная пара. Вручальное кольцо, вообще-то, как будто больше мэнчится.
2: Видишь, как мужики и девушки мыслят по-разному.
3: Так, это был четвертый ответ, да? Правильный.
2: Да.
3: Финально. Москва.
4: Мытищи.
3: Сегодня мы выяснили, что это идеальный матч.
2: Да, говорится, спящий король Мытищи, да.
3: Игорь, ну что, ты, во-первых, проснулся, мы надеемся, после этой игры?
4: Да, вы мне помогли только что
3: взбодриться. Отлично. Поможем еще кое в чем. Отдаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ. Поздравляем тебя.
4: Отлично.
2: Ну что ж, у тебя сейчас будет пару... пусть 9 секунд на привет, пусть будет.
4: Хочу передать привет своей супруге Марии, сыну Илье, дочке Арише. Я вас всех очень люблю. Ну и всем... жителям города Москвы, Мытищ, пятницы, ура!
2: Ура! Вот так! Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша, Михаил,

0: Применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Только не работа.
2: Все, не отвечаем.
3: Вот так гораздо лучше.
4: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
5: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Unity осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Unity – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Unity. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
8: Своя методика, своя идея.

0: продурлили.
1: Автошкола «Драйвер» 67, телефон 401234.
2: Бетонный завод «Переправа», Шевченко 99.
3: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: 12+. Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Мы здесь не одни, с нами Рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная искусственным интеллектом на все случаи жизни прямо сейчас. А что за случай, расскажет Сай.
2: О, из стихотворения Есенина уже сгенерировали трек.
1: Была.
2: Сегодня у нас у лукоморья дуб зеленый. Знаменитое вступление к поэме Александра Сергеевича Пушкина. Руслан и Людмила, по-моему, да?
1: Да. Руслан и Людмила, да.
2: Да. Мне сказали, что слова знает вся страна, поэтому сразу приступаем к прослушиванию.
1: Да, нет смысла озвучивать.
2: Да. Но часть стихотворения, которое я брал для припева, для вас наверняка будет небольшая ожиданность.
1: Mm-hmm.
2: Да, так что там все очень длинно, поэтому у нас из 4 строк припев и 8 строк куплет.
1: Mm-hmm.
2: Слушаем?
1: Слушаем.
2: Потом обсудим. Поехали.

0: Звучит так тепло и так трогательно. Какие жанры здесь понамешаны музыкальные?
1: Здесь поп, немного даже ритм реггаетона.
0: Вот, в основном, реггаетон.
1: Да, поп такой, то есть даже рус-поп чуть-чуть пахнет здесь.
0: Да, есть вот такое.
1: Знаешь, с запашком матушки земли, что ли, да?
0: И вот это хоровое пение, оно всегда как-то подкупает. Мне понравилось дико.
1: Я просто представлял этот трек, но не без хора. То есть хор как раз здесь, ну, к лицу.
0: И вот пока у детей каникулы, их заставляют читать, мы их не будем заставлять. Они сами прочтут классик после рубрики нейрогрупп.
1: Когда текст поешь, лучше запоминается по любосу. Ну что ж, вот наша версия рус-попа. Вот трек, как мы назвали это? У Лукоморья, да?
0: У Лукоморья дуб зеленый.
1: Дуб зеленый. Слушай, текст-то какой-то, как будто хоррор легкий, да? Я не понял, почему он такой, ну, полумрачный, да? То есть и Кощей тут, и Баба-Яга здесь даже есть.
0: Да, собраны все персонажи русских сказок.
1: Потом я прочитал, что это как бы как раз фольклорное вот вступление как раз к поэме Руслан и Людмила. Людмила, да.
0: Это вот было здорово.
1: Вообще, мне то есть самому очень нравится. Очень нравится вообще. То есть трек я слушаю уже на второй день. Вот, и только сейчас решил показать. Ну что ж, зиба-зиба вам всем за внимание. Это шоу «Разбудилники». И здесь и Кощей Бессмертный, и Баба Яга. И, конечно, величайший Александр Сергеевич Пушкин. Я надеюсь, я его прямой потомок.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка-лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
4: Оу, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец.
3: Человек, который пранковал людей до того, как это стало мейнстримом. Будь всегда готов получить от него входящий звонок. И не торопись бросать трубку, даже если это был странный какой-то...
4: А то окажешься в эфире. А то окажешься в эфире, да.
3: Пранки Саймона прямо сейчас. Мы узнаем, кому на этот раз или в какую контору, с какой просьбой обратился Саймон.
4: Сегодня буду раздвигать границы индустрии красоты. Wow. Да, и заодно выясню, существуют ли специальные услуги для тех, кто уже дружит с солнцем на «ты». Так, короче, звоню с вопросом, который, возможно, еще не задавал никто.
3: Слушаем.
5: Студия красоты, здравствуйте.
6: Здравствуйте, это солярий?
5: Солярий есть.
6: А есть у вас афросолярий?
5: Авто нету.
6: Не авто, а афросолярий есть?
5: Нет, у нас просто обыкновенный солярий, в котором вы получаете загар.
6: А я могу загореть до черного цвета?
5: Можно, сейчас я дам трубочку специалисту по солярию.
6: Отлично. Здравствуйте, я у первой леди хотел узнать, есть у вас афросолярий?
7: Ну, у нас обычный.
6: А могу я получать экспресс-загар?
7: Ну, через день, да, за неделю загореть, там, поскольку минус, как быстро.
6: Очень быстро. У меня небольшой проблем. Я приехал из Африки, живу в России годик, и из-за того, что солнца нету постоянно, я начал бледнеть, и сейчас надо кожу освежать.
7: Побольше минуточку возьмите, хорошая кабиночка, первая у нас. Лампы сильные, хорошо загореть.
6: А есть черная лампа?
7: Это у нас обычная лампа.
6: А есть хотя бы коричневый или фиолетовый лампа? От этого же зависит уровень и оттенок загара.
7: Какие у нас лампы? Светлые, да? Обычные светлые. Во втором есть розовые лампы.
6: Зачем мне розовая лампа? Мне надо загореть до черненького.
8: За один раз вы черный не будете. Это, ну, как бы это не...
6: Поймите меня правильно, я из Африки, я уже черненький.
8: Вы знаете, вам все-таки нужно прийти и посмотреть.
6: Ну, уже страшненько теперь. А можно только руку засунуть, посмотреть, что будет делать аппаратик? Потом решим.
8: Там еще страшного нет.
6: А к вам с таким просьбой никто не обращался, я первый?
5: Да. Но у нас не афросолярий, у нас обычный турбосолярий.
6: Ну, поймите, я приеду в Африку. Такой бледный. Родная мама не узнает. А радио есть у вас в соляре?
5: Нет.
4: Как нету? Вы только что попали в прямом эфире шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Как зовут?
5: Оксана.
4: Оксана, очень приятно. Меня зовут Саймон.
5: Очень приятно.
4: Взаимно. До свидания.
5: До свидания.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О, мама мия, лето плетло, да-да.
2: Рэп-прогноз.
1: Тополиный пух попал мне в чай. Эй, иди, народ, давай, не чихай. Лучше погромче DFM включай и скажи аллергии.

0: Реклама. Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
1: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: 12+. Нужен песок? Гравий? Щебень? Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
4: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-батлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
7: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
8: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
7: Машина в подземной парковке.
8: А рядом школа, садик, парк.
9: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Вакцинация детей и взрослых в УЗ «Клиник» – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ «Клиник». Нарвская, 4. 510303.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Всем летний привет! Первая пятница лета — это когда даже домашние тапочки начинают выглядеть как будто пляжная обувь. И походы за хлебом, да, превращаются в курортное приключение. Ну что же, добуждайся вместе с нами шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
2: Тот самый Саймон. Буяка, буяка. Вот это фирменное восклицание Саймона, оказывается, имеет значение.
1: Да?
2: Я думала, это просто эмоционально такое заряженное словечко. Ага. А нет.
1: Или
2: и так я записываю.
1: Звукоподорожание, да? Типа аноматопия, да?
2: Да, что-то такое. Давай я записываю. Буяка, буяка. Это?
1: Это высшая степень эйфории.
2: Высшая степень эйфории?
1: Да, когда буякаешь, значит, у тебя все в порядке. Ты просто у тебя радость выше крыши.
2: Ну, то есть это в английском конкретно такое определение?
1: А это больше всего патуа.
2: Патуа.
1: Патуа — это ямайский английский.
2: Ямайский.
1: Английский, да. Буяка, буяка. Но первоначально это что-то другое означало, а сейчас это как бы, ну, это говоришь только, когда у тебя радость.
2: Буяка, буяка.
1: Так что запомни, это высшая степень эйфории.
2: Высшая степень эйфории гарантирована тебе, если закажешь пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, также в наших мессенджерах, там тоже пиши. Как зовут, где живешь и кого нужно разбудить.
1: Кстати, у меня даже спрашивали, а это буяк, это когда буянишь? А я сказал, не, это просто состояние радости. Ну что ж, и заказывай у нас в мессенджере то же самое. И заодно тоже прихвати поздравление с дыре, короче. Mm-hmm. Вот, если есть такое желание, или есть человек, который сегодня гуляет и хочет, чтобы вся страна об этом узнала. А мы хотим, чтобы вся страна узнала, что наступила
2: пятница! И наш пятничный гимн.
1: Давай, ребята!
2: What?
1: Поем вместе!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Бодро, пожаловать к нам. Я Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Ну и теперь, зная значение «буяка-буяка», я тоже могу его произносить. Высшую степень удовольствия заказывали?
2: Ну, эйфория, а удовольствие тоже принимается.
1: Заявки на пробушку видим. Группу ВКонтакте под последним постом здесь озвучу я.
2: А я уже в нашем мессенджере пишет этот раз «Любовь». Прикинь, сама Любовь пишет. Передайте, пожалуйста, пробушку моей коллеге Наталье. У нее сегодня печальные глаза, потому что что? Нужно, чтобы развеселилась она, город Чебоксары. Ладно.
1: Саймон так боится слова «печаль».
2: Да, вообще.
1: У нее печаль.
2: Так печальные
1: глаза. Такое бывает.
2: Это у нас топ-слово вообще-то. Печаль – это не для шоу «Разбудильники». Так, ну что же, да, сейчас будем стирать печаль с лица. Постараюсь, да? Ну что же, погнали. Есть сезон, который это делает лучше всех. Угадай.

0: Слушай, реально, эти люди чувствовали музыку по-другому. То есть, это другая эра вообще.
1: Это правда.
0: Столько души, да, вообще? Это другой левел вообще.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Сегодня прекрасный день. Лето, еще и пятница. А еще, и это самое главное для меня, Дима Коротков, мой сын, отмечает день рождения. С днем рождения, Дима! Поздравляет мама Наталья.
0: С днем рождения, Дима! С днем рождения, Дима! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения, Дима!
1: Красиво.
0: Первая пятница лета. Ну, блин, вообще, лучше не закажешь себе дыры.
1: Это правда.
0: Вообще, да? Погнали! Go!

0: да. Ой, как ты дашь работать-то вообще? Столько хорошей музыки вообще. Ну что же, пишет Дмитрий у нас в мессенджере. Моей супруге Ане нужна пробушка, потому что всю ночь не спала, а просыпалась к ребенку. Вау. А он, кстати, добавил, чтобы Анна, супруга, знала, что она героиня.
1: Вау.
0: Yeah.
1: Слушай, мы тут вообще-то опаздываем. Александр пишет, в 7:50 читаете сообщение, а время уже 8:10 по Москве.
0: Редкое случай, когда у нас ко времени заказывают.
1: Я прошу прощения, конечно, ребят, но если вдруг все-таки еще нас слышите, простите, пожалуйста, что опоздали. Разбудите мою супругу Веру из Саранска примерно в 7:50. Будем ехать на работу и слушать вас. Пусть день складывается удачно, улыбайся, радуйся. Я тебя люблю, добродушных, жизнерадостных покупателей, красивых букетов. Хорошего дня, зая.
0: Вау, ваш мужик красавчик вообще. Обещал?
1: Поставил шоу-разбудильники. Да. Но...
0: Обещал?
1: Ну, время.
0: Мы не выполнили вовремя. Так что, Вера, 7:50, вот, включи тусовку.
1: Вера, 7:50.
0: Ой, я как будет.

0: Кобяка. Ну что ж, Кать, будешь играть со мной?
1: Разумеется. Ну что, предлагаю, да, поиграть всем желающим дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2.
0: А если ты повторишь?
1: 8-495-956-101-2.
0: Зиба-зиба! Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Встречай в пятницу вместе с нами. И, конечно же, включи...
1: Тусовку!

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
2: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
1: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: What's up?
3: What's up?
2: What's up? Yo, D-летная веранда. Всем витамин D. Витамин D-FM. Это мы, твой подзарядник на вынос. Встречай первую пятницу лета с нами в шоу «Разбудильники». Она поможет словить летнего и, ну, скажем, летнего и пятничного бодрячка. Ее зовут Катя Бодрова.
4: С тем же поможет тебе тот самый Саймон.
2: Сейчас игра, где можно даже официально хрыкнуть в эфире и получить за это приз. Это игра «Дублер».
4: Играть с нами будут двое. Это девочка и мальчик у нас с тобой. Инна из Нижнекамска, ты с нами?
5: Да.
2: Инна здесь.
4: Привет.
2: Бодро пожаловать.
4: И Ренат из Краснодара.
2: Ренат!
6: Да, привет.
2: Краснодар!
4: Включи тусовку. Ребят, вопрос по очереди. Ин, в Нижнекамске пухососы работают?
5: Нет.
2: Они на улице еще не вышли, я понял.
4: У них еще в разработке. Ренат, а в Краснодаре как ситуация с пухососами?
6: Такого нету.
4: Нет,
2: не добрались, но зато в интернете есть. Посмотри, поймешь, о чем речь идет.
4: Да, вы обязательно посмотрите. А пока мы тематическое задание вам придумали, ребята, чтобы вы не пугались, когда вот пухосос доедет до Краснодара и Нижнекамска, как они звучат.
2: Катя, они же еще не видели. То есть, если описать, что это такое, это такие...
4: Да, они угорают, уже видели.
2: А, видели, да?
4: Я так понимаю. Даже, ребят?
6: Нет, не видели.
2: Не видели? И немало людей еще не видели. То есть это просто такой ящик на колесах, который...
4: Ну, робот-доставщик.
2: Да, угадай, что отсасывает. Пух-пух, конечно, по городу.
4: Помогает аллергикам.
2: Да.
4: У нас игра «Дублер». Мы вам сейчас поставим один тематический звучок. Ваша задача, ребята, внимательно его послушать и повторить как можно точнее или смешнее. Делать это будем по очереди. Кто первый начнется?
2: У нас Ренат раньше всех дозвонился, так что... Ренат, слушай внимательно.
4: Хорошо. Ренат, готов?
6: Готов.
4: Ну, слушай. Вот Москва примерно в таких звуках будет все лето.
2: Если что, это звук пухососа.
6: Пухососа.
2: Ну, давай.
4: Ну, неплохо.
2: Бро, мы что-то плохо тебя слышали.
4: Это знаешь, как электрокар.
2: Да.
4: Его не слышно почти.
2: Да, бесшумно поработало.
4: Да. Переходим к Инне. Та же задача, только давай еще раз включим тебе звук, послушай внимательно и повтори.
2: Ой, пухосос, пухосос всея Руси. Так, давай, Инночка.
5: Ну, я постараюсь.
2: Давай.
4: Это что было?
2: Ты что, бесшумно? Шумно работаешь?
4: Бесшумные? У нас электрокары.
2: Да.
4: Какие-то, а не пухососы.
2: Инна, ты с нами, Инна? Все нормально с тобой?
5: Да, не слышно было?
2: Не слышно. Можешь чуть поближе к приемнику. Точнее, к динамику.
4: Опять?
2: Ты знаешь, что происходит? У меня есть ощущение, что частоты просто вырезаются.
4: Думаешь, настолько высоко?
2: Да, то есть у нее ультразвук, а ультразвук наши ушки не способны услышать.
5: Я стараюсь изо всей силы.
2: Надо было тебе басы добавить чуть-чуть, то есть мы бы услышали. Слушай,
4: но мы тебя не услышали. Получается, что Ренат справился с задачей.
2: Ну, за старание, конечно. Инна же не просто так красиво проснулась. Поэтому за то, что красиво проснулась, вы оба получаете приз!
4: И Ренат, и Инна. Ну, вот такая щедрость сегодня от Саймона. Вы забираете фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Ну что ж, будьте молодцы. И как это, пусто вам ни пуха, ни пера не помешало дышать.
4: Ни пухосос.
2: Ни пухосос.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков, Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
4: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-батлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
5: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
6: Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1, 3-3, звони. Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1, 3-3, звони. 3-3-0-1, 3-3, звони.
7: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН, 115-67-33-01-14-45.
8: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика, ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
9: МБ-керамика!
10: Покупайте тандыры в Смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
13: «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
3: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао Мери Окуланджа.
2: Тот самый диджей, которого не надо просить ставить нормальную музыку. Он только этим и занимается. Рубрика «Микстура Саймона» впереди. А если это пятница, то мы знаем, что в этой рубрике Сай презентует нам три самых огненных новинки.
3: Еженедельный музыкальный замес «Микстура Саймона» объявляется открытым. А сейчас я пропишу тебе... три свежих трека прямо в плейлист, а ты решишь, какой из них достоин лайка и короны в моем мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, погнали, трек номер один, слушаем.

0: Микстура Саймона.
1: Ну что ж, Кать, что скажешь?
2: Я думаю, что каждый из этих треков украсит пятницу. Mm. И я подумала, что каждому подходит свое время суток. Вот первому треку — это утро. Ага. Что-то такое легкое, летнее,
1: это
2: солнечное.
1: Это уже разделение труда, так?
2: Да. Uh-huh. А второй трек я поставила на обед. Что-то между, когда ты еще работаешь, но такой скоро туса начнется.
1: Okay.
2: И вот, конечно, третий трек — это прямо ночь пятницы.
1: Это уже танцпол. Mm-hmm. Да? Типа, а для под шашлыка ничего нету?
2: Ну, первый тоже подойдет под шашлычок.
1: То есть первый это для шашлиндуса.
2: Или третий для таких уби, для тех, кто планирует прямо съесть рекордное количество. Серьезное намерение.
1: Но в итоге это что выбираешь? Шашлык, обед или ужин на танцполе?
2: Шашлычок.
1: Шашлычок?
2: Трек номер один.
1: Окей. Ну что же, Катя сделала свой выбор. Ты сделай свой. У меня в мессенджере DJ MC Саймон. Мы скоро вернемся. Это шоу «Разбудилники». И здесь тоже шашлындос бывает на наших улицах.
2: Шашлындососос.
0: Шашлындос. Это шоу «Разбудилники».
1: Саймон
2: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: всем параметрам.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Тири-тири-бэнг-бэнг. Здорово, ди-вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону же представляет прекрасная половина будильника Катя Бодрова.
4: За сторону М отвечает диджей Саймон.
3: Она помнит дату третьего свидания. А он помнит пароль от Wi-Fi. Они такие разные, но находят общий зуб. А сейчас в эфире «Венера, Юпитер».
4: Рубрика, где мы обсуждаем мужские и женские стереотипы. Также мужской и женский взгляд на разные вещи. И сегодня мы поговорим про дейтинг-приложения и сайты знакомств. Норм или стрём там существовать?
3: Норм или стрём зависит от того, какое поколение отвечает на этот вопрос.
4: Думаешь?
3: Ну, старшее поколение, которое все было традиционное, то есть, ну, ты обязательно должен ее найти в библиотеке.
4: Вот там, идеальный сценарий.
3: Да, там, где нельзя как бы громко разговаривать, а потом уже на улице как бы ожидать, а потом познакомиться.
4: А ты думаешь, молодые ребята чаще знакомятся на сайте знакомств?
3: Ну, потому что это инструмент появился уже в их время, то есть когда наши родители знакомились, они больше негативно на это смотрят, потому что ты человека реально, ну, в реальном виде не видишь, во-первых, да, то есть через экран, мало ли там с тобой общается красивый Марлин Монро.
4: А на самом деле некрасивый.
3: Не, ну, приезжает уже, по-моему, уже кто-то другой.
4: Да, бывает и такое. Ты сам как к этому относишься? К сайтам знакомств, приложений, когда-нибудь регался там?
3: Нет.
4: Нет, ни разу?
3: Я ни разу не знакомился там и ни разу вообще даже не пользовался. Даже не знаю, как это выглядит на самом деле.
4: Да.
3: Я понаслышке слышал, что ты свайпаешь, да? Налево или направо, да?
4: Да.
3: И в кино видел. Ни разу, прикинь, не приходилось.
4: Я долгое время.
3: Не осуждаю, если что.
4: Я долгое время вообще никак не признавала этот способ знакомств. Мне он казался каким-то, ну вот как будто ты заявляешь, я хочу отношений. А это же как будто бы не очень прилично. Человек должен тебя сам найти. Где, не знаю. Как-то ты никуда не ходишь особо.
3: Ты что, будешь сидеть и ждать, что ли?
4: Вот именно так я и считала. Нужно сидеть и ждать. И однажды мы просто в рамках эксперимента с моей подругой решили зарегистрироваться одновременно на одном и том же сайте знакомств и посмотреть вообще, что там происходит, как это работает. Вдруг мы там правда свою судьбу, значит,
3: Погоди,
4: найдем.
3: Ты только объясни. То есть ты себе делаешь аккаунт.
4: Да.
3: И все? То есть информацию забиваешь?
4: Информацию, фотографий, несколько штук.
3: То есть фото именно какое ты выбираешь, самый сочный, как я понимаю, да?
4: Нет, кстати, я что-то такое средненькое выбирала, потому что у меня-то была задача найти серьезные отношения, а не
3: то есть в купальниках,
4: налево-направо.
3: В купальниках ничего не выкладывала?
4: Нет, не выкладывала.
3: Окей, понял.
4: Она тоже зарегистрировалась. В общем, мне хватило на месяц-два.
3: Ну, а рыба-то клюет?
4: Ну, были какие-то знакомства. В итоге ни на одно свидание я не сходила из тех, с кем познакомилась.
3: Ну, потому что планку уже высоко задрала, конечно, и поэтому никто и не прошел весь контроль.
4: Мы что-то с кем-то переписывались мило. Один прям как классный друг, но так, чтобы почти дошло до свидания, и вдруг он в последний момент записывает мне голосовое сообщение. И мне не понравился голос.
3: А, и он оказался снова во френд-зоне, да?
4: Да, да, да. Я вообще все это удалила, ушла и... Больше не возвращалась.
3: А есть люди, которые просто на сегодняшний день по-другому не представляют знакомство.
4: Да.
3: То есть лень стала уже выходить на улицу и, понимаешь, попотеть под солнцем в ожидании того, что найдешь ту самую.
4: Ну, или слишком много работы и так далее. Здесь ты находишь какое-то время, выделяешь на то, чтобы посвайпать молодых людей или девушек. Кроме того, у меня подруга-фотограф. Слушай, сколько свадеб, сайта знакомств. Такое ощущение, что у нее, не знаю, 80 на 20. 80% пар сейчас женится с сайтов знакомств.
3: Ничего себе. То есть инструменты
4: вот
3: такие.
4: Вот ее личная статистика.
3: Работает, да, инструмент?
4: Да, рабочий.
3: Вау. Надо же. То есть именно это получается свадьба по удаленке, что ли?
4: И как выгодно, скажи. Вообще, подключайтесь.
3: Мыться не надо. Нафуфириться не надо. Просто. Причем многие же выходят и даже себе маску ставят, понимаешь?
4: Да.
3: То есть даже есть галстук, костюм. Именно ты можешь сидеть вообще в одной майкер в ванной.
4: Да.
3: А себе просто маску присобачишь, как будто ты в дорогом костюме сидишь.
4: А ты можешь как раз дарить невесте не дофаминовый букет, а эмодзи дофаминового букета.
3: Стоит минус 2 рубля.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О, да! Ребята, танцуем, встречаем лето!
2: Рэп-прогноз.
1: Тополиный пух попал мне в чай. Эй, иди, народ, давай не чихай. Лучше погромче DFM включай. И скажи аллергии, прости, прощай. На сегодня для тебя такие прогнозы. На улице вышли работать пухососы. А нам работать вообще неохота. Тусимся в пятницу, ждем субботу.
0: Реклама.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех. Но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
5: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
6: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
7: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
5: А это вы сами сделали?
6: Мы как для своих, любимых и родных.
7: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
6: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
7: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
8: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
8: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
11: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет. Безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
12: Хочешь на дороге быть звездой? «Автостар». Иди в автошколу, на месте не стой. «Автостар».
13: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
12: «Автостар».
14: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
15: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандия-Неман, 25. Телефон для записи: 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака! Ди народ, привет! Первая пятница лета! Это когда даже Excel понимаешь, что сегодня работать бессмысленно. Поэтому, конечно, добавляем тебе витамин DFM в шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланча.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа, микрофон чек, 1-2-1-2.
2: Ну что получается, Сай, моргнули, и уже 5 дней лета позади.
1: Это вообще невероятно.
2: Мне становится страшно.
1: И грустно чуть-чуть.
2: И грустно. Как мне, я не могу, в общем, в целом это проблема ежегодная. Я не могу наслаждаться летом, потому что всякий раз я боюсь, что оно закончится. Я думаю о том, что оно закончится, а не как получать удовольствие в моменте. Как перестать этим заниматься.
1: То есть тот неловкий момент, когда ожидание лета становится вкуснее, чем само лето, что ли?
2: Да, да.
1: Мне кажется, надо просто, наверное, жить по принципу carpe diem, то есть лови момент. Лови момент и наслаждайся каждый день.
2: Надо к этому стремиться. Но вообще-то, похоже, знаешь, отношения с летом на влюбленность. Вот сначала...
1: И в том числе, да.
2: Ты человека не знал. Тебе было на него, как ты говоришь, искренне параллельно. А потом ты его узнаешь, подвлюбляешься, и не можешь представить уже и дня без него.
1: И лето без него.
2: И появляется страх его потерять. И вот у меня с летом так же. Я так боюсь его потерять.
1: Ну,
2: но это произойдет.
1: Если ты будешь каждый день, каждым днем наслаждаться, да? Ну, мне кажется, это меньшей степени будешь так грустить, что лето проходит мимо.
2: Да.
1: То есть каждый день что-то для себя прикольное делаешь, и все.
2: Чтобы не жалеть об упущенных возможностях.
1: Да, сегодня ты уже выпила 5 кружек кофе, да? Вот это уже...
2: Не обманывай.
1: А, ну ладно, 1.5, да, правильно?
2: Ну да.
1: 1.5, значит, ты записываешь в дневнике. Вот сегодня я выпила 1.5 прекрасного кофе.
2: Пятничного.
1: Кофе, да, летнего. Вот. Завтра ты уже, я как понимаю, ты будешь крыжовник есть. А крыжовник, да?
2: Да.
1: Записывай. Послезавтра снова 1.5 чашки кофе.
2: В понедельник угощу Саймона арбузом. И дынькой.
1: Может быть, я и полюблю твой арбуз.
2: Берегись.
1: Я даже не знаю, я не фанат, но ладно, как скажешь.
2: Ладно, наслаждаемся летом, как можем.
1: Да, потом ты уже смотришь, сколько воспоминаний прекрасных о лете. Так что ничего не будет упущено таким образом.
2: Нужно, как говорится, жить в моменте.
1: Oh yeah, carpe diem.
2: Также в моменте отправляй заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Мы ждем имя, город и просьбу, кого нужно разбудить.
1: И там же заказывай поздравления с днем рождения. Ну что ж, записываем сейчас в дневник, что мы встречали пятницу 3 раза. Только утром еще 3 раза. Вот 3-й раз прямо сейчас.
2: Много не бывает.
1: Да? Поехали!
2: Наш пятничный гимн.
1: Оу, да!
2: What?
1: Записывай! Встретим!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Оу, бодро пожаловать к нам. Я Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Ух, нос зачесался. Итак, либо получу, либо хорошо проведу вечер пятницы.
2: Получишь именно деньги или что?
1: Нет, получу. По шее. За что-то.
2: Люля-кебаб?
1: Если не передам пробушку тем, кто ее заказал. Группа ВКонтакте. Отмечайтесь, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
2: Так у нас в мессенджере кто отметился? Умида. Вау, what a beautiful name. Привет, Москва, пишет она. Привет, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моего мужа и мою дочь. Они в Москве. Респект, Радио ДФМ. Так, Умида не писала, откуда она пишет, но, надеюсь, город... пусть будет Умидаград.

0: И что ты думаешь, в группе ВКонтакте так много вопросов, а где взять тот самый трек у Лукоморья из рубрики «Нейрогрув»?
1: О, трек зашел, да?
0: Зашел людям.
1: Приятно.
0: Не один комментарий оставили, несколько.
1: Сейчас посмотрю, можем сыграть ее-то для тех, кто хотят, как следующий трек?
0: Ты пока ищи, а я зачитаю следующий привет, заявку на пробушку. Саймон, Екатерина, разбудите Сыктывкар. Просыпайся, город, сегодня пятница, ура. Пятый день лета, наконец-то солнце. Вся такая на позитиве. Светлана Костина.
1: Вау, это у нас Удмуртия. Получается, да?
0: Почему?
1: Сыктывкар, да. Там Ухта недалеко. Вот, я побывал в этих краях, да. Я очень люблю. Ну что ж, трек найден. По бису, или как там говорят?
0: На бис.
1: На бис. По бису.

0: Ну что ж, дальше работаем. Пишет нам Олег. Разбудите моего подчиненного по спорту Егора. Передвигается, будто мешки тягал, что ли, всю ночь. Просыпайся, Егор, он пишет. Так.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Поздравьте мою подружку Анастасию с днем рождения. Оно, правда, завтра у нее, но завтра выходные. И с солнечного Санкт-Петербурга привет от Димы.
0: Окей. Кстати, мне уже написали, Сай, Удмуртия, это точно не там, где Сыктывкар. Сыктывкар находится в республике Коми. Я их перепутал слегка. Но зиба-зиба, что поправили. Да, я там тоже бывал. Ну что ж, все, да?
1: Да.
0: Дальше музыка, да?
1: Да.
0: Окей. А то, я думал, Лукоморье еще поиграет.
1: Зуб зеленый, как ты сказал, у Лукоморья. Но там дуб. Зуб зеленый — это у тех, кто зубки не чистит.
0: Это синдром пятницы у меня сегодня. Поехали.

0: Угадаем. Мы, конечно, пошумели, но недостаточно.
1: Впереди... А, шумели мы.
0: Впереди игра «Наушники челлендж». В ней можно принять участие каждому желающему. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова. Их я буду объяснять Саймону. Он меня слушать не будет. Будет только смотреть, как я пытаюсь сделать это артикуляционно. На игру одна минута, на чем слове прозвучит гонг, кто-то победил.
1: Читаю по зубам, конечно же. Да,
0: как зеленым.
1: Но не у Лукоморы, я перепутал слегка. А, да, как Катя уже сказала, вот как всегда, уже по традиции, каждый человек присылает по 20 слов. Вот, так что действуй, мы ждем тебя через пару-тройку песен, вернемся. Это шоу «Разбудильники». Ура! Первая пятница лета! Включи.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Дричкович. Тоже здесь.
1: Артикуляция. Ну что ж, сейчас шумная игра, где артикуляция Кати, точнее, важнее ее голоса, потому что это же наушники и челлендж.
0: Прямо сейчас Сая наденет наушники, будет слушать свою любимую музыку, а я в это время буду ему озвучивать те самые слова, которые вы прислали в группу ВКонтакте и в нашем мессенджере. Это рандомные слова, Саймон их не видел, для него это будет сюрпризом. То есть его задача не слышать меня, понять, что я имею в виду.
1: Угу. Так.
0: Что я пытаюсь изобразить зубами, ртом и языком.
1: И, кстати, даже иногда бровями.
0: Иногда бровями.
1: Твои брови реально подсказки.
0: У нас одна минута на игру. На чьем слове остановимся, на чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы отправим фирменный мерч от Radio DFM. Ну что, мне надо убедиться в том, что Саймон меня не слышит.
1: Загружаю
0: Саймон,
1: тусовку.
0: Красавчик. Никак не
1: так,
0: реагирует.
1: Ты готова?
0: Да. Так, давайте сначала проверочку. Пухосос.
1: Как?
0: Пухосос.
1: Пухосос. Обалденно, по губам читается.
0: Проверка пройдет. Администрация. Администрация.
1: Объяснительная.
0: Администрация. Администрация.
1: Это что так долго говоришь? Это слово такое длинное.
0: Администрация.
1: Объяснительная.
0: Похоже.
1: Объясняшка.
0: Адми.
1: Амбассадоршка.
0: Адми. Админи. Админи. Давай дальше.
1: Блин, я очень хочу угадать, но не получается. Как. Следующее слово.
0: Зять.
1: Это что за короткое слово?
0: Зять.
1: Встать.
0: Зять.
1: Встан.
0: Зять.
1: Кстати.
0: Зять.
1: Статика.
0: Зять.
1: Это другое слово, да?
0: Нет, тоже. Зять.
1: Новое слово, другое. Давай другое.
0: Зять. А, другое.
1: Я не могу это говорить.
0: Так. Внедорожник.
1: Что?
0: Внедорожник.
1: Чуть пошире ротик. Уже все.
0: Внедорожник.
1: Катя, это ваши...
0: Мы застряли. Сколько мы слов-то, господи, проговорили? 3-4.
1: И ничего не... Только пыли...
0: Пухосос.
1: Пухосос. Но это слово года, так что мне не стыдно, что плохо сыграли.
0: Слово дня, так уж точно. Так, какие... Короткое слово. Зять.
1: А, но это вообще по губам никак не читается. А
0: что администрация.
1: Это сложно.
0: Сложно было.
1: Однако, да.
0: И последнее слово было внедорожник.
1: Ёшкина мама. Внедорожник.
0: Вот ему оставил Владислав Малахов. Мы Володю поздравляем. Счастья, радости желаем. И фирменный мерч от Radio DFM отправляем.
1: И пухосос тоже желаем. Браво.

0: Час будильники на радио DFM.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
6: Знакомо. Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова 29, Шевченко 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бонжурчик. Декурорт. Это официальный поставщик бодрячка в твои ушки под названием шоу «Разбудильники» с колодой мемокарт. Наша мемоукротительница Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, предсказание, которое прошел сертификацию на позитивные вайбище.
3: И сегодня звезды расскажут, какое ты хобби.
2: Хоббит?
3: Хобби.
2: А, хобби.
3: Увлечение.
2: Понял. А то я думаю, эти лохматые, маленькие, прекрасные люди. Так, начинают овны.
3: Вы картина по номерам, способна уйти в процесс так, что можно потерять счет времени.
2: И голову иногда, да? Так, тельцы.
3: Медитация. В конце рабочей недели сделайте глубокий вдох, глубокий выдох и глубоко забейте на все дела.
2: Все, выполнено. Близнецы.
3: Вы шахматы. Стратегия, холодный расчет и тихое «у меня все под контролем».
2: Так, королева Queen, это у нас ферзь, да? Ферзь, так, караул. Ладно, все. Поехали, раки.
3: Путешествие. Вы герой того самого мема. Погнали сегодня в соседний город? Погнали. А ты кто?
2: Каким образом? Сань, я, походу, завтра не выйду. Я в вагоне с углем. Львы.
3: Вязание. Готовьте сани летом. Вяжите теплый свитер в плюс 25.
2: Прикольно. Что-то на хипстерском, да? Или на бабушкинском. Так, девы.
3: Литература. Ваш идеальный пятничный вечер – заварить чай, сесть у окна и обложить себя книгами.
2: У лукоморья. Дуб. Не зуб, зеленый. Виси.
3: Вы пазл. День, когда все должно сойтись идеально. Даже если сначала казалось, что картинка не складывается.
2: Блин, пазл такую дисциплину воспитывает, да, вообще? Ты собирала в последнее время?
3: Да, относительно недавно, после сильного перерыва. Сначала в детстве, потом. Это так интересно.
2: Вообще, пробуждает извилины, вообще, знаешь. Еще их еще и шлепает, и наказывает вообще. Скорпионы.
3: Сцена. Вы просто проснулись и уже заслужили аплодисменты. Караоке, танцы или офис. Выбирайте, где блистать.
2: Это вам. Так, стрелцы.
3: Работа. Кажется, вам повезло делать то, что вы любите, и любить то, что вы делаете. Так это наоборот же.
2: Но
3: ситуация.
2: Многие слышат слово «работа», и сразу у них трек играет в голове.
3: Это классно, когда твое хобби и работа, а работа – хобби.
2: Согласен. Это у нас, да, но не всех. Так, и стрелцы.
3: Козероги. Ведение блога. Вы жаждете лайков и огонечков. Срочно бегите за пушистым микрофоном, потому что без него блогером вам не стать.
2: Невозможно. Каждый второй с этим микрофоном что сходит. Блин, вообще. Так, водолей.
3: Вы кулинария. Чем сложнее рецепт, тем больше удовольствия от процесса вы получите.
2: Вы кто?
3: Водолей.
2: Но ты сказала, вы
3: получите.
2: А, вы кулинарии, да?
3: Угу.
2: А, понял. Так, рыбы.
3: Сегодня вы экстремальные виды спорта. Выбирайте свой адреналин. Байк, прыжок с парашютом или согласиться поработать за коллегу в свой выходной день.
2: И вместо пушистого микрофона вы точно себе возьмете action camera. Да? Да, вот это я понимаю. Ну что ж,

0: Минус, сегодня что-то светит?
1: Отдыхают.
0: Нет? Ой, несмотря на то, что сегодня первая пятница лета. Ладно, до следующей пятницы. А окей, с минус, я постарался. Но не каждый день праздник бывает на наших улицах. Но нас разбудилники, все пучком. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудилники». Ну, как настроение?

0: Большое шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт Волл Моторрус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: скидкой.
1: Потому и не кусают.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: В ленте.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». А дальше тусовка
0: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и спойлер был с самого начала, с начала нашего эфира. Что же будет происходить в рубрике «Киносай»? Сай прямо сейчас даст нам рекомендацию кино. И есть предположение, что это будет, Сай. Рассказывай.
2: А что чувствуешь? Что
1: ну, будет? Конечно, это фильм «Майкл».
2: Да. Ну что, сегодня в «Киносай» фильм, который мне было невероятно тяжело смотреть, «Сидя». Если ты, как и я, кинанутый на всю голову, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Конечно, наконец-то я посмотрел фильм «Майкл». «Сидя» я танцевал весь фильм. Ребята, такой фильм реально надо показать в кинозале с танцполом. Реально, вообще столько таких хитов из... Когда я еще был то ли вообще в животе у мамы, что ли, она там слушала и меня таскала с собой. О май гад.
1: Ну, уже есть, да, и в соцсетях видеоотчеты с просмотра фильма «Майкл», и все говорят, только в кинотеатре, ребята, только так, потому что дома вы такого удовольствия не получите.
2: Да, но дома я мог бы еще танцевать, я просто постеснялся, я сидя просто танцевал, а я хотел бы встать и отойти именно к бровке, да, там, где проходит, и просто от души потанцевать. Да, хотя биопик, вот как получается, появился в России всего неделю назад. Он сам, фильм, вышел 24 апреля и уже собрал по всему миру 850 миллионов баков. Через неделю или две фильм «Майкл» обгонит «Богемскую рапсодию» и станет самым кассовым музыкальным биопиком в истории.
1: Кайф!
2: Прикинь. Итак, о чем картина? Я понимаю, что ты еще не смотрела, да?
1: Не смотрела, да. Вот. Мне только предстоит это удовольствие.
2: Предстоит.
1: Это буяка-буяка.
2: Это вообще такая буяка. Фильм рассказывает о ранних годах жизни короля поп-музыки, от открытия его таланта в качестве лидера группы Jackson 5, когда он еще выступал с братьями, до становления артистом вселенского масштаба. А также показаны его творческие амбиции, сложные отношения с отцом и обретение независимости как сольного исполнителя.
1: А расскажи про режиссера и главную роль, кто сыграл.
2: Вот режиссер Антуан Фукуа. Главную роль очень убедительно сыграл его племянник

0: рейтинг этого фильма?
1: О, ну...
0: 10 из 10.
1: Ну, я, да, очень высоко, конечно, высоко оценил. Да, молодцы, ребята. Еще добавлю, что успех этого фильма спровоцировал беспрецедентный всплеск интереса к артисту. Прикинь, спустя годы, его каталог вновь бьет стриминговые рекорды. Популярность музыки Майкла Джексона реально переживает новый подъем. Он сейчас вообще возглавляет чарты, прикинь. И снова...
0: Новое поколение, потому что теперь его услышали.
1: В зале увидели. Дали больше зумеров, чем, ну, чуть постарше.
0: Серьезно?
1: Да. Вот, и смотрели на меня, как ненормальный, как я танцевал. Вообще.
0: Thriller night. Хороший косплей. Удался. Ну что, ребята, выходной, кинотеатр, фильм «Майкл».
1: Да, Михаил.
2: Это шоу «Разбудил Вики».
3: Саймон
4: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики на

0: Включи погромче DFM, включай и скажи аллергии просто прощай. И сегодня для тебя такие прогнозы. На улице вышли работать пухососы, а нам работать вообще неохота. Тусуемся в пятницу, ждем субботу.
1: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто в по-настоящему отдыхают.

0: интерьеров.
1: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
2: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
3: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3x3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
4: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
5: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б 62-39-39.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ВИН-код. Запчасти для всех иномарок. ВИН-код. Оригиналы и проверенные аналоги. ВИН-код. Даже для китайских авто. ВИН-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. ВИН-код. Звони 69-99-92. Просто скажи «ВИН», и мы найдем все.
8: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. «ЛИКЮ» 26-87-68.
9: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
11: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
12: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И главное, что мы сделали за время эфира, мы выбрали слово дня, возможно, месяца, а может быть, всего лета. Это пухосос.
2: Даже слово года, возможно.
1: Даже если это пока выдумка искусственного интеллекта, мы надеемся, что скоро это станет реальным изобретением.
2: Yeah.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит человек, который решил выбесить бариста, мне двойной экспрессо, пожалуйста.
2: Я осталась без кофе. Так, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа, Дина Рон. Поздравляю, сегодня же первая пятница лета. И главное, запомни, это день, когда продуктивность надевает панамку, мажется кремом от солнца и исчезает до понедельника. Так что не геройствуй, просто ровненько до конца рабочего дня и иди к шашлиндосу. Так, везде в соцсетях я диджей MC Саймон. От всего сердца черного перца люблю, не могу. И встречаем постоянный праздник, который пришел даже без разрешения. Оно ей не нужно, да?
1: Mm-hmm.
2: Пятница!
1: И наш пятничный гимн.
2: Saturday, Sunday,
1: what? What? What?

0: И, знаете, сегодня я понял, что мне летом нравится больше всего. Знаете что? Это когда ты включаешь свой навигатор, он тебе показывает самый кратчайший путь до работы, причем абсолютно без пробок. Ну, я думаю, что за это отдельное спасибо хочется сказать всем студентам, и стоит сказать, также всем отпускникам, ну и тем, кто сегодня в пятницу решил все-таки не садиться за руль. Спасибо вам большое за это. Меня зовут Тимур Белов, всем от меня большой привет. Я не буду вам лишний раз сейчас напоминать о том, что скоро у нас наступят выходные, сегодня пятница и все такое. Лучше давайте вот как можно качественнее и быстрее к этим самым выходным подготовимся. Ну, хотя бы небольшую часть планов составим, что ли. Начнем с первого пункта. Ну, хотя бы. А потом там все как получится. Ну и пока вы будете планировать, я здесь буду запускать треки, под которые точно успеете взбодриться. Ройксоп и также Ари Фабен впереди на Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Right now.
3: А теперь тусовка.
1: On DFM.
3: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Послушали. Но если говорить о времени, вы знали, что 55% зумеров не могут, например, определить это самое время по стрелочным часам. Я сам не верил в это, но тут недавно фанаты южнокорейской группы BTS, они, вот эти самые фанаты, пытались купить билеты на их концерт в Малайзии и столкнулись с небольшой проблемкой. Перед покупкой билетов нужно было доказать, что ты не робот, но, как обычно это бывает, нам показывают там обычные картинки или что-нибудь еще, видите вот это слово, которое вы видите на экране. Но для этого нужно было им пройти тест с картинкой. Тебе словами писали время, ну, например, там 25:11, и ты пальчиками должен был правильно расположить стрелки часов. Так вот, многие фанаты BTS не справились с задачей, ну или стали прям, знаете, слезно звать родителей на помощь. Мама, папа, помогите купить билет на BTS. Вот вы попробуйте, пожалуйста, проверить зумеров, если они находятся рядышком. Смогут ли они быстро определить время по стрелочным часам? Ну, чисто так, ради спортивного интереса. Попробуйте. Проверим вот как раз-таки эту статистику.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
1: Террасная доска в смоленской керамике. Смоленская!

0: ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5-40-44-19. Bastiondor.ru.
3: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь инфа. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: специальном кинобрейке, где я загадал для вас, я еще не знаю, либо фильм загадать сегодня, либо сериал, либо актера. Ну, короче, подумаем над этим вопросом, а пока набирайте 8495-956-1012. Кинобрейк впереди, и подарки тоже будут. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Нужны мне их клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Антон.
1: Потому и не кусают.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Кинобрейк на радио Дева.
1: В эти самые секунды начинается игра под названием «Кинобрейк». И сегодня принимает участие Александр, строитель-инженер из Севастополя, который немного уже устал в пятницу. Ну, успел, по крайней мере, чисто сердечное признание озвучить мне в телефонную трубку. Саша, привет!
2: Привет.
1: И знаешь, вся страна говорит, мы очень тебя хорошо понимаем. Александр, пятница как-никак, 5 дней отработали, хочется уже отдыхать. Хочется еще получать подарки, правильно?
2: Совершенно верно.
1: Но для этого тебе нужно угадать актера, которого я сегодня загадал. По 3 подсказкам нужно угадать именно его. 3 подсказки, собственно, готовы. Я надеюсь, ты тоже.
2: Готов.
1: С какой-то грустью в голосе сказал Александр.
0: Подсказка первая.
1: В далекие 90-е этот человек работал моделью и рекламировал нижнее белье. А еще он был рэпером, и псевдоним у него был Марки Марк. Ну, такой вот рэпер. Как к рэпу относишься? Помнишь такого рэпера Марки Марк? Может, слушал его какие-то песни?
2: Рэпера я такого не помню. Это, скорее всего, давным-давно было. Но что-то знакомое.
1: Ну, в 90-е, да.
2: Скорее всего, он давно там этим занимался, своими текстами читал. Сейчас, наверное, его по-другому зовут.
1: Сейчас совершенно по-другому, согласен, да.
0: Подсказка вторая.
1: Смотри, в одном из фильмов, фильм про машин, которые превращаются в роботов, он заменил главного актера, который играл в первых 2 фильмах, это точно, Шайлу Лабафа. И весьма неплохо заменил, справился с задачей, заработал почти $10 миллионов. Название этого фильма произнести не могу, потому что это будет прям явная подсказка.
2: Название фильма что-то мне знакомое. Походу, если... я могу назвать, да, сейчас какой-то фильм?
1: Фильм, давай пока придержим.
2: Что-то похоже.
1: Давай третий.
0: Подсказка третья.
1: В комедиях этот актер тоже снимается. Однажды он сыграл взрослого мужчину, чья плюшевая игрушка оживает и ведет себя крайне неподобающе. И вот, собственно, фрагмент из этого фильма. Давай послушаем.
3: Хочу игрушку.
4: Совсем обалдел? Я не игрушка, я живой.
5: И уж прости, малыш, но мой медведь не продается. Мы с ним неразлучны с самого детства. Он очень-очень-очень дорог мне.
3: Стой смирно, когда говоришь со мной.
1: Какой же, блин, пацан захотел этого плюшевого медведя. Как ты думаешь, Александр, что за актер я тебе сегодня загадал?
2: Так,
1: время.
2: Фильм назывался «Трансформеры». Это точно.
1: Мне нужен ответ. Что за актер? Я считаю до 3. 1, 2, 3. Ответ? Ответа нет. Нет, слушай, по поводу «Трансформера» ты все правильно сказал. А третий фрагмент был у нас из фильма «Третий лишний», собственно, такая комедия. Американский актер и фотомодель Марк Уолберг.
2: Марк Уолберг, да. Я просто даже представляю его, какой он. Я помню, когда он сменил «Трансформера» главного героя.
1: Да.
2: И все, да.
1: Ну, слушай, если бы я читал твои мысли, я бы, скорее всего, засчитал победу.
2: Я даже знаю, что он снимался в «Марсианине».
1: Это «Марсианине»? Там совершенно другой актер, кстати. В «Марсианине» не-не-не, ты путаешь их. Марк Уолберг. Да, вот прямо сейчас в поисковике. Ну, «Марсианин». Ну, подожди. Стоп, Марк Уолберг. «Марсианин», я прямо сейчас вот введу, чтобы у нас потом не было никаких недопониманий, да? «Марсианин», что там это? Мэтт Дэймон снимается.
2: А, Мэтт Дэймон?
1: Да,
2: я понял.
1: Но они чем-то похожи. Ладно, не удалось тебе угадать сегодняшнего актера, который загадал в «Кинобрейке», но в любом случае, я надеюсь, настроение в пятницу тебя получилось нам как-то приподнять и настроить тебя на киновыходные. На субботу, на воскресенье, хотя бы пересмотреть «Третий лишний». Фильм, который, мне кажется, достоин внимания. Абсолютно.
0: Радио Ди-ФМ.

0: Реклама.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Автошкола Драйвер 67 представляет.

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ «Керамике». МБ «Керамика». ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: «Дом мебели» на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
4: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
9: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
10: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. «Губернский центр охраны зрения и здоровья». Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Диюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Первый центр настольного тенниса в Смоленске, крупнейшая ракета в истории и древнейший напиток из Китая. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 70. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. В Смоленске на проспекте Гагарина открылся первый в регионе специализированный центр настольного тенниса. 12 игровых зон, трибуны, медицинский кабинет и все необходимое для тренировок и соревнований. Известно, что за последние 4 года количество занимающихся этим видом спорта в области выросло вдвое. И новый центр должен стать местом притяжения и для любителей, и для профессионалов. Компания SpaceX провела успешный испытательный запуск сверхтяжелой системы Starship с ракетоносителем Super Heavy V3, которую создают для полетов на Луну и Марс. Это крупнейшая ракета в истории. Ее высота превышает 120 метров. Полет продлился около 65 минут. Корабль совершил неполный виток вокруг Земли и сел в Индийском океане. Китайские археологи обнаружили в древней гробнице бронзовый сосуд с напитком, которому больше 2300 лет. Бутылка была герметично закрыта тканью и смолой, а внутри сохранилось почти 4 литра жидкости. Химический анализ показал, что напиток сделали из проса с добавлением пшеницы и ячменя. Это одно из древнейших свидетельств подобной технологии в Китае. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Чё к чему шоу «Смоленск».

0: Чё к чему шоу Смоленск.
1: Йоу, всем огромный привет, это Чё к чему шоу Смоленск. И сегодня у нас по-настоящему тестостероновый эфир получается.
2: Не потому что мы принесли с собой этот тестостерон какой-то в банках. Нет, потому что здесь у нас сегодня у микрофонов сразу настоящая мужская половина
1: 100%
2: ведущих Чё к чему шоу Смоленск. Илья Куренков
1: и Алексей Швецов.
2: Вспоминал, какая у меня фамилия. Нет. Спасибо, Илья, я понял, это замешательство.
1: Я просто подумал, что ты сказал 100% состава, но я понял, что мы 50% как мужской состав от шоу.
2: В целом. Давай сейчас отключим учителей алгебры. Мне кажется, они пускай останутся в школе, где-то в институте. А мы, наоборот, сегодня поговорим про отдых. Потому что мы решили, раз у нас мужской сегодня эфир, раз у нас лето за окном, подумать вообще. И сегодня пятница, это главное. Ребят, поздравляем с пятницей!
1: Ура!
2: Наступило!
1: Ура! Ура!
2: Ну и мы решили подумать о том, какой вообще лучший мужской летний отдых. Что вот классно, с палаточкой выбраться куда-то, а?
1: Вот ты для себя что бы выбрал?
2: В последнее время ничего не делать. Просто вот лежать, откисать на диване.
1: Кайф.
2: И смотреть телек. Я теперь понял людей, которые смотрели тупые сериалы. Тупые передачи.
1: Так.
2: Это просто для того, чтобы мозг абсолютно не напрягался. Есть. То есть он напрягается вообще в других сферах. А тут и лежишь, и Букины, Хотя Букиных я и до этого смотрел, давай будем честными.
1: Я тебе могу посоветовать от себя. Помимо сериалов, есть еще различные ТВ-шоу. Там, допустим, девочка попала в какую-то интересную ситуацию.
2: Это...
1: И ей 16.
2: Я думал, ты уже скажешь про шоу, где ребята строят какое-то большое здание и никак не достроят, а строят какие-то чувства.
1: Это уже попса.
2: Зато есть еще и другие сериалы. Возможно, когда-нибудь я перейду на некий канал, который по телеку можно посмотреть, где есть сериалы с очень уникальным содержанием. Про то, как девочка из деревни приезжает в столицу, чтобы найти своего отца. Там она встречает миллионера, который почему-то встречается, он не то что встречается, он уже помолвлен со стервой, которая просто является настоящей мегерой, и она работает у них домработницей, потом у них завязываются какие-то отношения, так. Вот эта стерва мегера, она строит какие-то козни. Это сюжет любого сериала на этом канале, потому что я пересмотрел.
1: И они должны еще потом кричать: «Да он не может любить!»
2: «Да я люблю тебя!» Ладно, мы тут как-то перешли на сериалы, хотя отдых на самом деле это тема более чем обширная. Тем более, что классный отдых — это когда у тебя еще под рукой есть вкуснейшая пицца.
1: Кстати,
2: ты можешь смотреть и сериальчики, ты можешь играть в футбол, волейбол, баскетбол и раз добежать до коробочки и попробовать эту пиццу. И эту пиццу мы сегодня можем тебе подарить.
1: Да, и Small Pizza, конечно же, от наших больших друзей, от компании Small Pizza. Та самая вкусная, горячая, с сыром, ням-ням-ням, которая готова утолить твой голод. И сегодня, как уже Леша сказал, мы ее разыграем. И, кстати, не забывайте скачивать мобильное приложение Small Pizza, копить баллы и оплачивать ими. ИПС УСУ Александр Анатольевич Огрнип, 307-671-429-700-019-6+. Пиши комментарии. Комментарии можно писать и в нашей группе ВК ДФМ Смоленск.
2: И в нашем телеграм-канале Чё к чему шоу Смоленск. Залетай, пиши, и пицца, быть может, твоя.

0: Чё к чему шоу?
1: Напоминаем, тема у нас сегодня звучит так: лучший летний мужской отдых это. Комментарии можно оставлять в нашей группе ВК DFM Смоленск. Также залетаем там к нам в телеграм-канал Чок Чему Шоу Смоленск. Также пиши комментарии, мы это все будем читать, разгонять. И один из комментаторов сегодня забирает пиццу, пока ребята пишут.
2: А если их несколько будет? Если это коллективная работа, представляешь, сидит где-то команда, которая придумывает комментарии. Такие: ребята, мы должны. На шестеро как раз по кусочку пиццы.
1: Да, по кусочку, нормально.
2: Может быть, они тем... Может, их 12, может, у них еще и нож есть. Поэтому, хотя, ребят, 12 человек, хотя 12 человек с ножом могут себе запросто пиццу и так получить. Ладно, мы сегодня про мужской отдых. Давай посмотрим, что там у тебя в интернетах этих пишут.
1: Слушай, нашел прикольные штуки разные. Давай так, может, коротенечко, не знаю, как пойдет, разгоним. Первое, ну, это не совсем летний прям отдых, но просто как вариант мужского досуга. Дестрой-терапия, комната ярости, где можно все разносить битой ногами.
2: Это классно, это я, по-моему, видел где-то видеообзор, где классно реально дают молот, не биту, а молот, и ребята рушат стену. Просто вот стена из кирпича, разбиваешь потом телек, который старый, с кинескопом стоит. Вот. Так, в нашей студии ничего такого нет.
1: Не-не, у нас мягкие стены. Хорошо, что мы не в
2: рубашках. Они знали, кого приглашают в эту студию. Да.
1: Так, еще есть кузнечный мастер-класс, то есть вот эта вот ковка металла. Там можно себе, прикинь, меч сделать.
2: У меня со мной что-то не так. Ты начал говорить кузнечный мастер-класс и начал себе кузнечика представлять. Ты типа прыгаешь, выгибаешь коленочки. Ну ладно.
1: Нормально. Так, постройка...
2: Заметь, кстати, кузнечный мастер-класс очень близкий к этому дестрой мастер-классу, потому что ты тоже бьешь,
1: ну,
2: что-то.
1: Да,
2: только
1: силу.
2: Там ты разрушаешь, а здесь ты...
1: Наоборот, создаешь что-то.
2: Куешь.
1: Куешь.
2: Да, да.
1: В пятницу немножко покуем. Постройка умного дома и робототехники. Ну вот это вот, когда заморачиваются, чуваки с паяльником сидят, строят какого-то робота, и потом говорят: смотри, идет.
2: И потом его на всяких экономических форумах показывают. Вот у нас там, кстати, много роботов было. Я посмотрел, он падал постоянно.
1: Ну такое.
2: Потому смешно, конечно.
1: Потому что не допилили. А вот есть еще, кстати, прикольная штука, мне кажется, это прям на лето хорошо пойдет. Рыцарские турниры, то есть исторические бои, когда вот это, переодеваешься, вот меч себе
2: кладенец, вот этот меч-леденец. Кстати, я видел еще и другую итерацию, еще другой вид вот этого отдыха с рыцарскими турнирами. Я реально нашел видос, где ребята около гаражей устраивали поединок на велосипедах. Вот ты видел вот эти рыцарские фильмы, где они на конях скачут навстречу друг другу и должны шибить друг друга? То же самое, только обычное. Длинная палка, и они на великах. Но сколько у них удовольствия в глазах. Это же
1: прикольно.
2: Просто максимум.
1: Мне кажется, зумеры могут потом это все дело в самокаты перекинуть.
2: Там даже не нужны палки.
1: Вообще, да.
2: Там даже не обязательно целиться друг с друга, просто сами сталкиваются и все.
1: Слушай, еще одно прикольное нашел. Управление тяжелой спецтехникой. Ну, вот такое вот есть, такое развлечение.
2: Так то есть, тебе за это еще и платят. Вот перерыл ты улицу Исаковского, Жукова, и все.
1: Да, и сидишь.
2: Да. Есть, кстати, еще управление вроде бы тяжелой, но маленькой техникой. Я видел, есть некоторые кафе, где реально можно поуправлять вот этими игрушечными радиоуправляемыми экскаваторами.
1: Я тоже видел, я так хочу это.
2: А я причем даже видел у знакомых в их вот этих кружочках всяких. Где...
1: Это круто, вообще круто.
2: Где разгоняешь всех детей. Постарайтесь, пацаны, это мое дело. И ты копаешь карьеру. То есть ты, по сути, строишь карьеру, не выходя из кафе.
1: Нормально, очень удобно. Вот, кстати, раз ты сказал уже про такую историю, есть еще авиатренажеры-симуляторы. Это когда тебя вот в симуляции кабины пилота приглашают и говорят: лети, а ты такой: я не знаю как.
2: А тебе
1: говорят:
2: приносят?
1: Лети давай.
2: Еду приносят? Тебе надо выбирать, курица или рыба?
1: Мне кажется, там нужно выбирать взлет или посадка. Ну, там что-то одно, мне кажется, дают на выбор.
2: А в конце ты слышишь аплодисменты, вот эти приглушенные. Ты молодец, посадил.
1: Записанные, вот такие.
2: Мы сегодня говорим на тему...
1: Вот такие, вот они.
2: Вот такие. Мы сегодня говорим на тему лучшего мужского летнего отдыха и ждем ваших комментариев, потому что за лучшие из них вручим вкуснейшую пиццу от Small Pizza. Айда.

0: Что, где, когда в Смоленске?
1: Как всегда, разбираем новости, которые связаны с нашим городом и со всем, что происходит рядом с ним, да и вообще по всей планете Земля.
2: Вот я, например, нашел интересное, которое касается не только нашего города, но и возможности из него уехать. Юные смоляне, а может быть и приехать, кстати, может и приехать.
1: Так.
2: Юные смоляне теперь могут путешествовать на поездах по России без родителей. То есть раньше ребенок не мог сам сесть в поезд, надо было, чтобы обязательно был взрослый. А именно родитель. Но теперь дети от 10 до 16 лет на более чем 20 маршрутах, среди которых «Ласточка», «Смоленск-Москва», могут путешествовать сами. Есть, правда, нюанс, но это такой хороший, наверное, нюанс. В пути за юными пассажирами будут следить начальник поезда и проводник. А на станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении от родителей.
1: Ну это круто. То есть совсем один-одинешенько он там не будет. Все равно под присмотром.
2: Напряглись только встречающие и начальники поезда, которые теперь должны не только вверх поднимать терминал для оплаты по всему составу, они еще должны постоянно смотреть около ребенка, сидеть и смотреть за ним. Да. Я слежу за тобой. Ну, вот такая история. Круто, если да, ты юный смолянин, то тебя это должно порадовать.
1: Слушай, раз уж ты сказал про поезд, то в Смоленске уже совсем скоро пройдут театральные фестивали в рамках юбилейного проекта «Театральный поезд». В 26-м году Союз театральных деятелей России отметит 150-летие. В рамках этой даты приурочен всероссийский проект «Театральный поезд Смоленск», что круто, вошел в маршрут южного состава Севастополь-Москва. Утром 26 июня поезд прибудет в наш город. В Смоленске пройдут театральные фестивали, на которых зрителям представят лучшие спектакли разных жанров из разных регионов. А вечером 27 июня смоленские театралы сядут в поезд и умчат показывать свои постановки в Калугу и в Москву.
2: А если среди них есть еще юные актеры, то да, они могут это сделать
1: после
2: без
1: 10 лет.
2: Кстати, откуда они уедут или куда они приедут? Дело в том, что в Смоленске, если вдруг вы пропустили, около вокзала на привокзальной площади сейчас идет активный ремонт. И теперь на аллею из молодых на аллею высадили молодые липы. И деревья будут расти по обеим сторонам площади, как сказано в пресс-релизе. В дальнейшем за саженцами будет организован регулярный уход, а на каждое дерево оформят инвентарный паспорт. А еще, кстати, там следующие этапы будут и туи посадить.

0: Еще и инженерные коммуникации, и система освещения. Короче, ждем, что-то там да появится.
1: Это круто. И раз уж заговорили и про площадь, и про молодых ребят, то тоже есть отличная новость для нашего города. Уже 12 июня, в День России, на площади у Дворца спорта «Юбилейный» стартует фестиваль «Молодежная энергия спорта». И это главное летнее событие для всех, кто любит спорт. Что вас ждет этим летом по субботам? С утра зарядки с профессиональными тренерами, днем баскетбол 3 на 3, открытые тренировки на свежем воздухе и мастер-классы на любой вкус. А вечером на площадке, в общем-то, все заживет по-новому, с новыми силами, живые выступления музыкальных коллективов, анимация и отличная атмосфера. Организаторы – Федеральная Федерация баскетбола Смоленской области и Центр спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» при поддержке правительства региона. Они сделали фестиваль доступным для каждого. Участие абсолютно бесплатное и без возрастных ограничений.
0: Вот тут и понимаешь, что Смоленск по-настоящему молодежная столица.
1: Да.
0: Молодежь!
1: Молодежь! Эх, молодежь! Мужчины, мы все-таки еще и к вам сегодня обращаемся. Какой у вас летний отдых, летний досуг? Сегодня мы это обсуждаем в наших соцсетях. Можете оставлять свой комментарий в группе DFM Смоленск ВК, заглянуть к нам в канал Чок Чумо Шоу Смоленск, там тоже кинуть свой комментарий, тем более, что один из комментаторов сегодня забирает пиццу.

0: Чё к чему шоу?
1: Смоленск. Лучший летний мужской отдых – это. Так звучит тема сегодняшнего эфира. Разыгрываем пиццу. Пиши комментарии в DFM Смоленск группе ВК и в телеграм-канале Чё к чему шоу Смоленск, если он у тебя работает.
2: Да, сейчас, мне кажется, работает только СМС. Обязательно заведем свой СМС-канал. Да. Обязательно постараемся, технически это все подшаманим. Но есть, кстати, у нас вариант от Жанны. Угу. Мы спросили, какой летний отдых мужской идеальный, и вот что написала она. Для мужчин главное, чтобы мозг не выносили, а там без разницы, горы это или море, или дача, и чтобы была вкусная еда. Mm-hmm. Дальше. И в зависимости от интересов, кому-то нравится рыбалка, кто-то отдыхает, когда едет болеть за любимую команду футболистов, а кто-то на компе играет. Ну, прикольно же.
1: Нормально.
2: Когда есть женщины, которые понимают потребность, которые знают, что иногда мужчине надо прийти дома и просто посидеть в тишине, потому что mm-hmm. подгружаются шейдеры все, подгружается вся графика, ну и, в принципе, дальше потом можно идти
1: заниматься делами.
2: Главное,
1: чтобы пинг не превышали.
2: Да, да. Илья, а у тебя-то какой лучший отдых?
1: Если говорить про вот игры в компьютер, у меня сын дал мне официальный карт-бланш и разрешение играть в компьютерные игры, как на приставке, так и на компьютере. Он просто, ну, я где-нибудь на кухне сижу, пью чай. Он берет меня за руку, тянет в зал и отодвигает компьютерный стул, и вот так вот по нему стучит, типа, садись, играй.
2: У меня и так все не получилось.
1: И мы рубимся в гоночке, вообще сумасшествие происходит, мы сильно любим. Вот.
3: Папа, папа, давай скорее!
1: Не, там пока, о, там вот так вот, мы пока так общаемся.
2: А у меня, похоже, есть карт-бланш, кстати, на тоже поезда, это то, о чем мы говорили в прошлом выходе. Ага. Есть у нас паровозик в парке. И в детстве я это обожал делать, так. А потом, ну, как бы вырос, все, уже нельзя. А теперь с сыном такое удовольствие. Не дешевое, конечно, но все равно. Сел, поехал, и все. Ты вроде как не один, ты сопровождающий. А пока что на этот возраст та самая услуга от РЖД не распространяется.
1: А машинки эти вас не привлекают, нет?
2: А, какие?
1: Ну, которые на площади стоят, вот эти там джипы,
2: да,
1: там что-то.
2: Да, так. Но приходится в середине пути бросать эту машину на площади, а дальше уже я ее качу сам на пультике.
1: Нормально.
2: Мы сегодня говорим на тему самого идеального отдыха, но и по секрету скажу, Илья рассказал мне, что он обожает ездить на шашлыки.
1: Не то чтобы ездить, я люблю сам процесс их производства.
2: Дамы и господа, если вы искали того человека,
1: да,
2: который весь отдых будет стоять, махать, который будет слышать от вас все советы, да давай уже поворачивай, давай скорее,
1: да,
2: не так ты делаешь,
1: даже,
2: то вы,
1: ну,
2: знаете,
1: да.
2: Мы нашли идеальную кандидатуру. Человек, который знает, как правильно подуть на огонь, как правильно подкинуть угли, да, ну и как правильно потом эти уголечки по рецептом некой барышни, которая вела классные кулинарные блоги, подать на стол.
1: А тебя не привлекает вот эта история? Шашлыки? Ну это ж прям прикольно.
2: Ну, меня привлекает есть.
1: А,
2: шашлыки.
1: Ну это тоже хорошо.
2: Да. Поэтому...
1: Мы замочимся.
2: Команда! Команда здесь.
1: Да, ну а мы добавим немного музыки.

0: Еще по звездам.
1: Слышали это Это звезды нам что-то пытались донести, сейчас мы попытаемся это все расшифровать. Овны, не стоит избегать новых горизонтов, вселенная ответит вам поддержкой окружающих и мощным зарядом бодрости.
2: Далее, тельцы. Тельцы, сделайте для родных что-то приятное и неожиданное. Вам вовсе не обязательно совершать грандиозные поступки, даже малая забота сделает их день светлее.
1: Близнецы, доверьтесь собственной притягательности и не прячьте внутренний свет. Окружающие сами к вам потянутся, если вы рискнете быть настоящими.
2: Раки, восполните внутренний ресурс и уединение не всегда возможно. Фу, странные рекомендации. Не стройте стен вокруг себя и помните, что рядом есть те, кто искренне стремится оказать поддержку.
1: Львы, забудьте о попытках оправдывать чужие представления о вас. Живите в согласии с собой и не позволяйте никому навешивать стереотипы.
2: Девы, гармония будет пронизывать любую сферу, к которой вы прикоснетесь. Важно не утратить при себе собственное внутреннее равновесие.
1: Весы, вы можете ощутить собственную мощь. Сегодня ваша энергия способна мягко касаться сердец других людей, так что направляйте свои помыслы осознанно.
2: Скорпионы, отпустите груз былого, оно должно стать для вас трамплином в будущее. Умение прощать гораздо ценнее грусти, а не сбывшимся.
1: Стрельцы, воздержитесь от поспешных шагов. Сегодня любое действие способно вызвать цепную реакцию, поэтому тщательно взвесьте возможную плату.
2: Козероги, не равняйтесь на скорость других и следуйте собственному ритму. К намеченной точке вы прибудете именно тогда, когда это будет нужно.
1: Водолеи, обратите взгляд на грядущий день. У вас есть шанс заглянуть за горизонт, если вы не станете рассеивать внимание на пустые раздражители.
2: Рыбы, внимайте знаком судьбы. Они будут рассыпаны вокруг вас мелкими подсказками, и если вы проявите чуткость, то легко их расшифруете. Ну а мы расшифровали, получается, гороскоп на сегодня, на 5 июня, день недели пятница.
3: Мы смогли! Мы молодцы! Теперь реклама!
4: Реклама.
5: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
4: Термопанели в смоленской керамике. Смоленская керамика.
5: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
7: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
8: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
9: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
7: А это вы сами сделали?
8: Мы как для своих, любимых и родных.
10: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
8: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
11: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
12: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
13: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика, ТЦ Премиум Холл, Красненское шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина 4.
14: МБ-керамика!
15: Печь-инфа.
0: Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт pitch-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Pitch-info. Греем не слухи, а факты. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Чок Чок Шоу. Смоленск.
1: Эфир близится к концу, и нам бы уже отдыхать по-мужски.
2: Да, да. Мне, кстати, я вот сейчас послушал BTS, и мне интересно, а как в Корее отдыхают?
1: Мужчины?
2: Ну, я прям сомневаюсь. Я не представляю себе вот этих вот ребят из BTS, которые поехали...
1: Жарят шашлыки, идут в баню.
2: Ох, ребятки, сейчас мы после мирового турне как зажжем! О! Я вот не представляю такого.
1: И они встречаются на репетиции. Вчера такого леща поймал.
2: О, вот такого леща, Лев Лещенко как-то, да, случайно затесался в BTS? Ну, бывают такие коллабы, нам они очень нравятся.
1: Слушай, нам Анастасия еще комментарий вкинула.
2: Ну-ка.
1: Пишет, что лучший мужской отдых — это дача, лопата и картошка. Мне кажется, нет.
2: Анастасия, зачем вы? Зачем вы вот так вот дискредитируете себя?
1: Ну, если в этот момент его никто не трогает, возможно, это и отдых.
2: Но если это маленькая дачка, вот такая, буквально одна соточка, может быть, одна грядочка, лопата, которая механизирована, если еще на радиоуправлении, если еще это тот самый экскаватор на радиоуправлении, то прям классно.
1: Нет, тогда да. Да. И шашлыки жаришь.
2: Это все по твоей теме. Нам же надо подвести итоги. Кому вручаем пиццу, я предлагаю вручить как раз Жанне, которая, мне кажется, прочувствовала всю боль мужчин, которые не отдыхают и которые мечтают лишь о том, чтобы вот появился тот самый денек, когда можно спокойно ни о чем не думать.
1: Да, согласен. Жанна, мы вас поздравляем. Все, пицца сегодня отправляется вам. Прямо сейчас даже лайкосик вам сразу на комментарии.
2: Да, вам точно сегодня не надо думать, чем порадовать себя вкусненьким, потому что это вкусненько. Вкусненькая уже вас найдет совсем скоро. Вкуснейшая пицца от Small Pizza отправляется вам. Ну а мы, Илья Куренков
1: и Алексей Швецов,
2: отправимся отдыхать.
1: Только что прилетел еще один комментарий. Давай его хотя бы просто озвучим. Виктория пишет: лучший летний мужской отдых — это законное право на ничего не делание, побег от бытовых забот и возможность почувствовать себя ребенком. Как будто хочется передарить пиццу.
2: Но мы уже решили.
1: Да.
2: Все. Но мне правда нравится комментарий Жанны больше всего. Жанна, вы заслужили, поэтому пицца отправляется вам. Тот, кто написал новый комментарий, вам тоже спасибо, тоже классно, но вот. Вот тот чуть получше.
1: Да, кажется. Но и мы уж сегодня про мужчин говорили. Вот тут Билли Айлиш про мужчин, про парней, про плохих парней.
2: Да.
1: Такая она.
2: И вот мы под Bad Guy будем отправляться в выходные навстречу им. Это было Чок Чему Шоу Смоленск. Всем пока!

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Мне кажется, на протяжении всей этой недели я не устану повторять, что New Religion — это первое место DFM Top 30. Ну, слушайте, правильно, когда один из твоих любимых треков поднимается на вершину, реакция должна быть, мне кажется, именно такой, да. Выше всех по-прежнему находится Bibi Rexha и Fateless. Отличный трек у них получился. Ну, а всем неравнодушным, на всякий случай, давайте напомню, что уже завтра будут обновлены результаты. Обратный отчет лучших треков недели начнется, как обычно, в 15 часов по Москве. Вот останутся ли Bibi Rexha и Fateless на первом месте, мы узнаем уже завтра. DFM Top 30 в 15.00. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: любит больше, кошек или собак, но вот следующая новость у меня специально для кошатников. Слушайте, дорогие друзья, если вы давно думали, чем занять своего пушистого питомца, то тут на некоторых площадках появилась игрушка в виде боксерской груши, специально для кошек. Что там говорят в описании? В описании пишет следующее. С этой игрушкой пушистые спортсмены смогут из обычных питомцев превратиться в чемпионов. А отработать вот этот вот самый навык помогут мини-перчатки, которые непростые, они с кошачьей мятой. Ну, там, как говорится, кошечка только понюхает, и все. И пошло-поехало. Боксерские груши для кошек. Да. Это очень сильно. Так можно и дотянуть до кошачьего Рокки. А, кстати, вот вам еще одна идея для хорошего сценария. Почему бы и нет?
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: 12+. Вас интересует лазерная безоперационная подтяжка лица или блефаропластика без хирургического вмешательства? Устранение рубцов, растяжек, удаление новообразований? Лазерная и аппаратная косметология на аппарате CO2 «Лазер Акупульс Люминас» в медицинском центре «Надежда» на Урицкого, 15-Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология, 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето – это

0: другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondor.ru.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
2: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: мощный трек Whatever It Takes, Imagine Dragons на Радио ДПМ. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Желаю всем хороших предстоящих выходных. Отдыхайте, набирайтесь сил и, разумеется, получайте удовольствие от этого процесса, который называется отдых, выходные. Ну и доработать не забудьте. Закрыть все вопросы. У вас получится. Вернусь в понедельник. Далее встречайте уже моего коллегу Артема Скорбогатова. Счастливо. Пока.
1: Реклама. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы с

0: сладкие и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
1: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
2: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц. Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдата. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
5: Своя методика, своя идея.

0: автошкола «Драйвер» 67, телефон 401234.
1: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели, и искать в других местах просто не придется.
2: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
3: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
4: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова 29, Шевченко 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика.
6: Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Телефон для записи 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
9: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на ДФМ.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Первый центр настольного тенниса в Смоленске, крупнейшая ракета в истории и древнейший напиток из Китая. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 70. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. В Смоленске на проспекте Гагарина открылся первый в регионе специализированный центр настольного тенниса. 12 игровых зон, трибуны, медицинский кабинет и все необходимое для тренировок и соревнований. Известно, что за последние 4 года количество занимающихся этим видом спорта в области выросло вдвое. И новый центр должен стать местом притяжения и для любителей, и для профессионалов. Компания SpaceX провела успешный испытательный запуск сверхтяжелой системы Starship с ракетоносителем Super Heavy V3, которую создают для полетов на Луну и Марс. Это крупнейшая ракета в истории. Ее высота превышает 120 метров. Полет продлился около 65 минут. Корабль совершил неполный виток вокруг Земли и сел в Индийском океане. Китайские археологи обнаружили в древней гробнице бронзовый сосуд с напитком, которому больше 2300 лет. Бутылка была герметично закрыта тканью и смолой, а внутри сохранилось почти 4 литра жидкости. Химический анализ показал, что напиток сделали из проса с добавлением пшеницы и ячменя. Это одно из древнейших свидетельств подобной технологии в Китае. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Суперхит от Major Lazer и DJ Snake Alinon. Только что в эфире радио DFM и, наконец, шутки про ветку метро до США больше не шутки. Между Россией и Америкой решили построить подводный тоннель, который будет проходить под Беринговым проливом от Чукотки до Аляски. Ну что же, если дух Анкориджа все-таки вернулся и его, наконец, где-то отыскали, то мне это напоминает следующее.
1: Мирич, мирич, мирич, и больше не
0: делись. А то что это в самом деле-то? Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогат, и желающим выиграть наш фирменный мерч рекомендую в ближайшее время не выпускать из рук мобильный телефон. И после специального сигнала первыми дозвониться в студию. Одним словом, с пятницы вас, господа хорошие! Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и...
2: Выходные впереди. Опа.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Right now.
3: А теперь тусовка.
6: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.
6: DFM.

0: Значит, скучно стало Елене за рулем, и она решила нам позвонить, потому что хочет выиграть фирменный мерч от Радио DFM. Здрасте, Елена.
1: Здравствуйте, Артем.
0: Да, откуда вы к нам пожаловали?
1: Из Новосибирска.
0: Хорошее дело. Куда путь держите, наверное, с работы домой, да? Счастливая такая.
1: Вот, вообще счастливая, да. Едем навстречу мам восьмиклассников, окончивших, так скажем, восьмой класс. Собираемся девчонками.
0: Ай, как хорошо. Давайте немножечко сменим обстановку, переключимся, поиграем, тем более, что есть возможность выиграть наш фирменный мерч. В игрушке Fake News у меня для вас уже, Елена, готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете. В общем-то, вот так вот все просто. Правда, не всегда все бывает просто. Короче говоря, в Госдуме, Елена, появилась кошачья фраза. Акция. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Надеюсь, фейк.
0: В Австралии выпустили нижнее белье, украшенное тушками крыс. Ёлки-палки.
1: РСТ, мать. Давайте правда.
0: В Бразилии арестовали взрослую женщину, которая больше года успешно выдавала себя за 12-летнюю девочку.
1: Правда.
0: Да, да, и да, с победой, да. Да, Елена. Молодец! Вот такая довольная сейчас Елена поедет на встречу с мамами восьмиклассников. Потрясающе же! Забирайте наш фирменный мерч и передавайте приветы, Елена!
1: Спасибо большое! Скажите, какие правильные из них?
0: А, точно, спасибо. Все, у меня, понимаете, пятница. Я уже как бы это, одной ногой в выходных и совершенно забыл про важную вещь. Конечно. А, нет, да, тут вы угадали. В Госдуме не появилась никакая кошачья фракция. Хотя, кошечки, они такие в уголочке там, понимаете, погуляют. И вот тебе кошачья фракция. А в Австралии выпустили нижнее белье, украшенное тушками крыс. Таки правда. Ну и да, в Бразилии арестовали взрослую женщину, которая больше года успешно выдавала себя за 12-летнюю девочку. Вот такие пироги, кстати.
1: Ответа получается.
0: Да, да. Давайте закидывайте приветы срочно.
1: Так, всему городу Новосибирску, моей любимой компании «Оптические технологии», в которой я являюсь директором, и девчонкам, к которым я еду, я не знаю, вряд ли они слушают, но все равно им большой привет. Ну и, конечно, моей семье.
0: Девчонки, ждите Елену!
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
2: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
5: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
6: Покупайте цемент в Смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
6: Кто предложит две ремни по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Bastiondor.ru.
8: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-батлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
9: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
10: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Предлагаю такие перевернуть календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1783 году во Франции впервые запустили в небо воздушный шар. В 1965 Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы Анне Ахматовой, а в 1977 компания Apple выпустила свой первый персональный компьютер.
1: Реклама.
2: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 6.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. 62-39-39.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Встречайте! ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
2: Рассрочка предоставляется застройщиком ООО «СЗ Билдинг Групп».
1: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вакцинация детей и взрослых в УЗ «Клиник» – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ «Клиник». Нарвская, 4. 510303.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Это «Оранж», натяжные потолки.
7: ВИН-код. Запчасти для всех иномарок. ВИН-код. Оригиналы и проверенные аналоги. ВИН-код. Даже для китайских авто. ВИН-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. ВИН-код. Звони 69-99-92. ВИН-код. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
9: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Первый центр настольного тенниса в Смоленске, крупнейшая ракета в истории и древнейший напиток из Китая. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 70. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. В Смоленске на проспекте Гагарина открылся первый в регионе специализированный центр настольного тенниса. 12 игровых зон, трибуны, медицинский кабинет и все необходимое для тренировок и соревнований. Известно, что за последние 4 года количество занимающихся этим видом спорта в области выросло вдвое. И новый центр должен стать местом притяжения и для любителей, и для профессионалов. Компания SpaceX провела успешный испытательный запуск сверхтяжелой системы Starship с ракетоносителем Super Heavy V3, которую создают для полетов на Луну и Марс. Это крупнейшая ракета в истории. Ее высота превышает 120 метров. Полет продлился около 65 минут. Корабль совершил неполный виток вокруг Земли и сел в Индийском океане. Китайские археологи обнаружили в древней гробнице бронзовый сосуд с напитком, которому больше 2300 лет. Бутылка была герметично закрыта тканью и смолой, а внутри сохранилось почти 4 литра жидкости. Химический анализ показал, что напиток сделали из проса с добавлением пшеницы и ячменя. Это одно из древнейших свидетельств подобной технологии в Китае. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Дэдди Энджел с атмосферой нулевых только что в эфире Радио DFM. Ну а что до новостей, то предлагаю для Йентова переместиться на Туманный Альбион. Чего только не придумаешь ради того, чтобы заработать денег. Англичанин начал предлагать людям в длиннющих очередях, например, за билетами на популярный концерт или на релиз какой-нибудь капсульной коллекции кроссовок, отстоять за них. Так, за раз он получает до $250. Практика, надо сказать, не новая, конечно, но вполне себе продолжает генерить прибыль. На очереди, что было дальше? Игра, в которой вы пытаетесь отгадать концовочку новости и обзавестись таки нашим фирменным мерчем. Самое главное — это не проспать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Ну а там уже как бог на душу положит. Я лишь Артем Скоробогатый пытаюсь не сбить вас с толку.
1: Но это не точно.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника, помимо наступления Тяпницы. А пока самое время поговорить с Андреем. Андрей, мы вас категорически... Здрасте.
1: Да-да-да, здравствуйте.
0: А, слышу, за рулем, на громкой связи. Довольный. Куда едете, Андрей?
1: По работе.
0: Хорошее дело, понятно. Ладно, только едьте, как говорится, нормально, чтобы мы там за вас не переживали. И если уж будете отвлекаться, то не сильно. Что было дальше? У нас для вас есть начало самой нереальной реальной новости. Сейчас я это дело озвучу и предложу вам вслед три варианта концовки. То есть три варианта развития событий. Выберите правильный, подарим фирменный мерч. Обновленный, кстати говоря, от радио DFM. А если ничего не получится и вы останетесь на связи, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Андрей, в Америке парню пожизненно запретили вход в парк развлечений из-за многоточие вопрос, чего было дальше. А вот теперь вы выбирайте. Из-за еды, маркера или ремней безопасности? Ваш ход.
1: Из-за ремней безопасности, думаю.
0: А если у нас самая нереальная реальная новость?
1: Из-за еды.
0: Из-за еды?
1: Да.
0: С собой, зараза, такой протащил, да?
1: Ну, наверное, да.
0: А если под есть едой такие. Подразумевался чупа-чупс или жвачка?
1: Ну, все равно еда.
0: В Штатах парню пожизненно запретили вход в парк развлечений, так как он пронес на американские горки, Андрей, еду и даже отважился полакомиться ей во время катания.
2: Ёлки-палки, ты чё?
0: Да не, это победа. Поздравляю вас, Андрей!
1: Спасибо, спасибо большое!
0: Да, вы большой молодец, и интуиция у вас работает что надо. Поздравляю, забирайте наш фирменный мерч от радио DFM и вдогоночку срочно передаем свои фирменные приветы.
1: Привет всем друзьям, зеленым перевозчикам, коллегам-водителям.
0: И все?
1: Да.
0: А я скажу так. Хороших вам надвигающихся выходных.
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
6: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Цемент и сухие смеси.
8: Смоленская керамика на века.
9: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ Премиум Холл, Красненское шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
11: Керамика!
12: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
13: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
12: Машина в подземной парковке.
13: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте! Жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: В постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко расскажу, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День абсолютного спокойствия. Или же день спойлеров и рассказать тем, кто собрался посмотреть какой-нибудь сериал, чем он в итоге закончится.
1: Реклама.
2: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
3: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
4: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
2: А это вы сами сделали?
3: Мы как для своих, любимых и родных.
4: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
3: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
4: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
5: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
6: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
2: А, это мое место!
10: Мы точно все взяли?
11: Вакаванга! Еще и место осталось! Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
12: Все для бань в смоленской керамике.
13: Смоленская керамика на века.
14: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск – основа домов. Стальком Смоленск – надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
15: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
16: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
17: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
12: Погода.
18: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: трек от Роберта Майлса «Children» только что в эфире радио DFM. Я, конечно, не фанат аниме, но знаю, что таковых людей в нашей стране предостаточно. И, возможно, им было бы интересно побывать в Америке на ежегодном аниме-фестивале, который на сей раз решил прям удивить-удивить своих посетителей. Дело в том, что на нем продавали сок из ступней.
1: Ага.
0: Продавщицы наливали обычный сок в контейнеры, опускали туда свои ноги, а потом разливали все это по $15 за стакан. Вот и я тоже не понимаю, кому взбредет в голову даже наспорт, даже когда мучает жажда, пить эту фигню.
2: Да.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Всем грамотеям приосаниться. На очереди игра «Слово дня», где вы отгадываете ударение в слове и получаете в собственное пользование наш фирменный мерч. Не проспите специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока объявляю небольшой перерыв.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: что, буду надеяться на то, что с нами на прямой связи прямо сейчас грамотей Екатерина. Ей, собственно, аплодисменты. Екатерина, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Да, ну что,
1: приветствую.
0: Вспомните, что было по русскому языку, Екатерина.
1: Ну, натянутая четверочка.
0: Ну, все-таки четверочка. И я очень надеюсь, что эта четверочка вам принесет победу в игре «Слово дня». У меня для вас есть новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, сейчас мы это выясним, скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение, Екатерина. Если все хорошо, мы дарим вам обновленный фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, то мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Завтра в столичном парке Музеон впервые пройдет фестиваль прыжковых или прыжковых видов спорта. Выбирайте, где здесь поставить правильное ударение, Екатерина.
1: Прыжковых.
0: Да. Да, прыжковых! И это именно так! Мне представляется, что здесь было достаточно просто выбрать место, где необходимо было правильно поставить ударение. Но, знаете, в последний момент можно было бы растеряться, разволноваться и тыкнуть не туда. Но вы все сделали правильно. В данном прилагательном ударение
1: Спасибо.
0: Всегда падает только на букву О. Поэтому правильно говорить еще раз как?
1: Прыжков.
0: Да. Да, это четверка по русскому языку и не натянутая вовсе, а я бы сказал твердая. Мы вас и с этим тоже поздравляем. Забирайте наш фирменный мерч от радио DFM и передавайте привет.
1: Привет передаю своим друзьям с Калуги. Вот, своей любимой подруге и любимому мужу и сыну.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
5: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
2: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
5: Автостар.
6: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленные летние веранды, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 68.
7: Компания «Спецстрой 67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
8: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38-85-95.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ Топ-30. ДФМ. Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: ментол.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самоката.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
1: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Wildberries анонсировал запуск собственного мессенджера, Константин Эрнст объявил о перезапуске «Фабрики звезд», а российские парни массово поддались новому тренду под названием «Bone Smashing» и начали бить себя по скулам и челюсти в надежде сделать лицо более рельефным и брутальным. Как знаете, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучных вам выходных. Ну и...
2: Реклама. Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
3: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
6: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
7: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия. Характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
10: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ Клиник, 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
14: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса за Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
15: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
1: Вин-код. Запчасти для всех иномарок. Вин-код. Оригиналы и проверенные аналоги. Вин-код. Даже для китайских авто. Вин-код. Ждем на Петра Алексеева, 3Б. Вин-код. Звони 69-99-92. Вин-код. Просто скажи «Вин», и мы найдем все.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандий, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: News на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Первый центр настольного тенниса в Смоленске, крупнейшая ракета в истории и древнейший напиток из Китая. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. В Смоленске на проспекте Гагарина открылся первый в регионе специализированный центр настольного тенниса. 12 игровых зон, трибуны, медицинский кабинет и все необходимое для тренировок и соревнований. Известно, что за последние 4 года количество занимающихся этим видом спорта в области выросло вдвое. И новый центр должен стать местом притяжения и для любителей, и для профессионалов. Компания SpaceX провела успешный испытательный запуск сверхтяжелой системы Starship с ракетоносителем Super Heavy V3, которую создают для полетов на Луну и Марс. Это крупнейшая ракета в истории. Ее высота превышает 120 метров. Полет продлился около 65 минут. Корабль совершил неполный виток вокруг Земли и сел в Индийском океане. Китайские археологи обнаружили в древней гробнице бронзовый сосуд с напитком, которому больше 2300 лет. Бутылка была герметично закрыта тканью и смолой, а внутри сохранилось почти 4 литра жидкости. Химический анализ показал, что напиток сделали из проса с добавлением пшеницы и ячменя. Это одно из древнейших свидетельств подобной технологии в Китае. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Финальный рабочий день недели. Это уже классно, это уже приятно. Именно поэтому хочется делиться именно хорошими новостями. Вот, например, такая. Во Флориде недавно прошла самая масштабная вечеринка хороших мальчиков. Там собрали 276 собак разных пород и возрастов. Вот, классно. Ну, а то, что вы сегодня себя хорошо будете вести, тут мы, конечно, не уверены. Все-таки сегодня пятница. Привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час. Классной музыки. Тут можете быть уверены. А еще раз играем наш мерч. Участвуйте обязательно.

0: Survive. Вот так выживаем вместе под классную музыку. Дон Дьявол только что отметился. Ну а сейчас, друзья, время отметиться и вам тоже. Отвлечься немножко от работы, поучаствовать в розыгрыше нашего мерча. Недавно у нас, кстати, новый появился, так что, ну, пробуйте. Вопрос у нас в этом часе вот такой. Какие обычные вещи вам делать максимально неловко? Пишите, присылайте в наши мессенджеры. Напомню, наш номер 965-115-5115. Я думаю, у каждого есть шанс, так что попробовать точно стоит. Еще раз вопрос. Какие обычные вещи вам делать максимально неловко?
1: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Хочешь на дороге быть звездой? «Автостар». Иди в автошколу, на месте не стой. «Автостар».
4: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
3: «Автостар».
5: Только не работа.
6: Все, не отвечаем.
7: Вот так гораздо лучше.
8: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely D Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
9: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Реальная 5, 40, 44, 19, bastiondor.ru.
10: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика, ТЦ Премиум Холл, Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
11: МБ-керамика!
12: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта юбилейный. В программе – зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
13: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
14: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: посмотрим, что же вы прислали к нам, и заодно узнаем, кто у нас получит наш фирменный подарок, наш мерч в этом часе. Вопрос был такой: какие обычные вещи вам делать максимально неловко, и вот что к нам прислали к этому моменту. Всем привет, ZFM, мне неловко звонить, доставку, уточнять, где мой заказ. Кажется, как будто отвлекаю людей, лучше лишний раз, лишний денек подожду. Ну вот на таких людях и экономится время, я думаю. Далее такое, Лена пишет из Тулы: не могу спокойно пройти мимо человека, который моет окна на первом этаже, всегда кажется, что я ему мешаю своим существованием. В итоге неловко рукой машу, но ничего, надеюсь, никого не смутило. Еще такое сообщение есть: неловко выходить из магазина, ничего не купив. Каждый раз иду к выходу и думаю, что меня остановят, подумают, что я воровка. Ну, как говорится, не воровка. Ну и следующее сообщение. Привет, радио. Мне стыдно хлопать в ладоши на концертах, когда все уже перестали, а все еще продолжаю. Ну, ничего, мне кажется, главное уверенно делать, что бы ты ни делал. И еще такое сообщение есть от Сереги: неловко искать свой чемодан у ленты в аэропорту. Беру его так осторожно, будто случайно могу украсть чей-то чужой чемодан. Ну, ничего страшного. Зато, собственно, с пустыми руками не уйдешь, если кто-то до этого твой украл. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбираем человека. И повезло Лене. Лена, мои поздравления. Именно тебе достанется наш фирменный подарок. В следующем часе, кстати, еще один разыграем, так что участвуйте тоже.
1: Реклама.
2: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
3: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
6: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
7: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
5: А это вы сами сделали?
6: Мы как для своих, любимых и родных.
8: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
6: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
9: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
10: Дом мебели и дом мебели Солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
11: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
12: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
13: Смоленская керамика.
14: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
15: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
16: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленные летние веранды. Новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26-86-68.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Продолжаем отмечать пятницу классной музыкой. Сегодня у нас 5 число. Что по праздникам? Давайте посмотрим вместе. Сегодня день резиновых уточек в ванной. Ну, учитывая, что теплее и теплее становится за окном, в ванную приходится ходить чаще, так что вот. Еще сегодня отмечается день эколога. Если вдруг трудитесь в этом направлении, конечно, поздравляем. А еще Всемирный день охраны окружающей среды. А как окружающую среду лучше всего охранять? Правильно? Лично. Так что уходим с работы, идем гулять. Всем привет, друзья. Гуляем мы, конечно, под музыку, под нашу классную. А еще под возможность выиграть подарок. Участвуйте, совсем скоро снова появится такой шанс.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В «Ленте» играйте в приложении «В Лентоманию» и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
3: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Моби, конечно, вечную музыку написал. Послушали еще один его трек. Но давайте запоминающимся сделаем этот час и для кого-то из вас, друзья. Все очень просто. Мы здесь разыгрываем мерч. И все, что нужно, это ответить на тему этого часа. Тема вот такая. Какие увлечения людей вы не понимаете и не будете этим заниматься? Пишите нам. Напомню, номер наших мессенджеров. Это 965-115-5-115. Писать нужно вот прямо сейчас. Мы выберем несколько сообщений, и кто-то случайным образом получит наш подарок. Еще раз тема, какие увлечения людей вы не понимаете и точно не будете этим заниматься. Пишите нам.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
4: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
4: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-батлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
7: Вас интересует лазерная безоперационная подтяжка лица или блефаропластика без хирургического вмешательства? Устранение рубцов, растяжек, удаление новообразований? Лазерная и аппаратная косметология на аппарате CO2 Laser Acupulse Luminous в медицинском центре «Надежда» на Урицкого 15Б. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
9: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
8: Машина в подземной парковке.
9: А рядом школа, садик, парк.
10: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник.
3: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: С естественным интеллектом.
1: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес. Только что.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.

0: тем параметрам.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенный.

0: мобильные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14.6 дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Читаем ваше сообщение, заодно узнаем, кто у нас получит подарок в этом часе. Напомню наш вопрос. Какие увлечения людей вы не понимаете и не будете этим заниматься точно? Вот что вы прислали. Привет, Зи. Никогда не пойму людей, которые добровольно бегают марафон на 42 километра. Меня когда просят, я сразу перестаю в целом с этими людьми общаться. Видимо, был такой опыт у человека. Еще Антон пишет из Краснодара. Не понимаю коллекционирование пустых коробок от техники, да и вообще всякого мусора дома. Я сразу все выбрасываю. Не буду заниматься моржеванием, пожалуйста. Я и летом-то в воду захожу с большим трудом, а уж зимой-то и подавно. Привет всем. Не понимаю тех, кто собирает пазлы на 10 тысяч деталей. Да и вообще, куда вы эти пазлы потом деваете? На стену, что ли, вешаете? Ну, кстати, я видел, но да, тоже не понимаю. И еще Катя нам пишет. С уважением отношусь к рыбалке, но сидеть 5 часов ради одной рыбки — это не мой жанр увлечения. Ну, видимо, ты просто не понимаешь, что там удовольствие в другом. Ну, может быть, когда-нибудь поймешь. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло Антону. Антох, поздравляю тебя. Именно тебе достается наш фирменный мерч. Но хорошее настроение достается абсолютно всем. Сегодня пятница, друзья. Проводим с кайфом этот день вместе.
1: Реклама.
2: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
3: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
4: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
6: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
8: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
9: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37 40 20. Начните лето с выгодой для каждого.

0: Декоративный камень в смоленской керамике. Смоленская керамика
1: на века. Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
2: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ «Клиник». 510303. Улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Надежный бетон без суеты.
4: 330133.
3: Заливка, доставка, все четко, смотри.
4: 330133. Звони. Компания «Бетон Спецстрой».
5: Город Смоленск, ООО «Спецстрой». ОГРН 115-673-301-1445.
6: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
8: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже люблю теплое лето больше холодного и тоже вечер пятницы. Люблю больше вечера воскресенья, когда ощущение, что все хорошее заканчивается на целых 5 дней. В общем, мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет!
1: Напоминаем, друзья, на календаре 5 июня 2026 года. И да, это она, наша любимица пятница. Сегодня отмечаем праздник солнечных зайчиков, день кетчупа, между прочим, день полевых цветов, всемирный день охраны окружающей среды, день эколога, 19 лет, между прочим, уже день образования российской полиции, 308 лет. Поаплодируем. Также. Чуть ты грустно сказал, поздравляем, да, уже все?
2: Ага, это день милиции, я помню, где-то в ноябре, что ли, по-моему, а тут еще полиция.
1: Полиция, да. Леонтий Коноплянник сегодня, Левон Огуречник. Вот мне кажется, Левон Огуречник как-то звучит, скажем, приятнее. Хотя, кто мы такие, чтобы против Леонтия выступать, да? Все-таки, кстати, Леонтий сейчас очень популярное имя. Сейчас все называют Лео. Очень любят Леонтий. Вот опять возвращаются эти имена.
2: Дмитрий, кстати, говорят, не такое популярное теперь имя.
1: Все, да. Вот Сергей, отошло. Дмитрий уходят имена. Хотя очень красивые. Кстати, среди женских имен, например, уходит Татьяна. Вот редкое теперь тоже имя. Странно.
2: Да.
1: Тоже прекрасное. Наталья уходит тоже имя. Наталья. Хотя вот когда-нибудь, я думаю, что мы отойдем уже от Милан, Оливии и все-таки придем к нашему родному. Но не об этом сейчас, друзья. Сегодня мы обсуждаем с вами следующее. Что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете? Вот такое вот у нас сегодня опрос вам, Дмитрий.
2: Я буду, так подумал, банален просто, ну да нельзя. Видосы короткие на ночь. Вот каждый раз себе говорю, ставлю будильник, откладываю телефон и все, не беру его до следующего дня. Нет, каждый раз нарушаю. Ну я... и, конечно же, не давать долг.
1: Вот. Да, это, ну, точно ну, ваша это, история, это, и все да, равно нарушаете, да, это да. Правда. Я могу сказать, у меня, ну, значит, не связываться ни с кем в домашнем чате. Ну вот в этом чате дома, понимаете, да, просто ни с кем не общаться, не вступать ни в какие полемики, ничего не обсуждать. Я все время каждый раз себе говорю, так, сиди спокойненько, все, не надо, это не твое дело, мимо проходим, проходим мимо, но нет.
2: А ты еще пишешь, наверное, да, потом стираешь?
1: Нет, ни в коем случае, если я выскажусь, то я выскажусь, там так, что все запомнят, о чем ты говоришь.
2: Без компромиссов, да?
1: Абсолютно. Так, друзья, что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете, обязательно пишите нам что-нибудь интересное.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений в мессенджерах 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание, у нас стартанул ночью 20-й лунный день, мы о нем вчера говорили, но сегодня повторим, естественно, вдруг кто-то не слышал. Сегодня днем у нас и утром был 20-й лунный день, ну и ночью, понятно, еще вечер будет весь под 20-м лунным днем. Энергия 20-го лунного дня должна быть растрачена на духовные поиски, надеюсь, вы сегодня что-нибудь допоискали. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений, решительные поступки, преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень. Вот ваши цели на сегодняшний день. Ну-ка, папулька, рассказывай нам, на какую ступень ты сегодня взобрался?
2: Иногда лучше сделать, знаешь, шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.
1: Да, вот так они себя и утешают. Чтобы с успехом достичь новых целей, лучше оградить себя от лишних контактов и остаться в одиночестве. Люди мешали.
2: Точно.
1: Все. Вот. День предполагает замкнутость в себе. Если есть возможность, лучше не уезжать далеко от дома в этот день. Кстати, очень хорошо в этот период отказаться от груза прошлого, финансовых задолженностей. То есть, если вы кому-то должны чего-нибудь там лучше отдать, соседу перфоратор, например, там, или еще что-нибудь. Сегодня удачный день для практики осознанных сновидений. По поводу любви. Один из тех дней, когда можно прочувствовать всю прелесть человеческого общения. Люди открыты к коммуникациям. Найдите себе компанию единомышленников, или общение очень хорошо пройдет с родственниками, близкими людьми. То есть с теми людьми, которых вы, в общем, неплохо знаете. Тех, кто с вами на расстоянии, ну, на таком энергетическом, лучше сегодня не общаться. То есть вот на работу не ходить. А все уже. И по поводу работы как раз. Луна благоволит при этом лидерам и ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Сегодня можно начинать любое дело, любой новый проект. Ну, вот опять же, лучше общаться с единомышленниками в работе, а не с теми, кто, соответственно, вам, наоборот, пытается ставить палки в колеса. Им сегодня вы ничего не докажете, да, в общем-то, и не нужно. Старайтесь даже в коллективе найти тех, кто за вас во всех делах. Вот такие у нас истории. И, кстати, в следующем часе мы расскажем про 21-й лунный день, который стартует ночью и будет с нами завтра. Погода! On DFM.

0: DFM.
1: Ну что, друзья, мы сегодня обсуждаем тему.
2: Что вы себе запрещаете, но все равно каждый раз нарушаете этот запрет?
1: Анатолий пишет. Покупать снасти, складывать уже некуда, на рыбалку выбираюсь, дай бог, два раза за сезон, а все равно все беру, все равно какой-нибудь воблер красивый попадется и надо схватить. Никак не могу себя останавливать. Но запрещает, видишь, человек, он борется.
2: Но с другой стороны, ведь можно отпустить ситуацию. Представьте, что это ваше хобби, вам доставляет
1: это удовольствие.
2: Это и есть хобби. Ну вот, вам доставляет это удовольствие. Зачем себе каждый раз вот ставить себе
1: это? Ты пойми, Попов, знаешь, больше всего... человеку, больнее всего человеку смотреть на губы, которые не можешь поцеловать, и на воблер, который не можешь испытать. Ты понимаешь, это вещь такая, которая...
2: Какое яркое сравнение, прям.
1: То есть тяжело очень тяжело понимать, что вот он новенький лежит. А когда... И главное, вы обратили внимание, что как только выходные, сразу погода какая-то неподходящая для рыбалки. Вот сразу все, или давление там упало, не пойми куда, да, или ветер какой-нибудь, или перемена. Нет, когда перемена, это еще хорошо, а когда вот такая резкая история, когда похолодание резкое, то все, клево не будет. Там можно сидеть хоть до посинения. Все. Понимаешь, рыба над тобой смеется там где-то внизу и спит. Вот, значит, вот нам пишет еще Елена. Каждый раз обещаю, запрещаю себе покупать вещи на тот случай, когда похудею. Понимаешь? А это откуда идет? Это все из детства. Потому что как в детстве, да, родители нам покупали одежду? На вырост. Потому что сначала, значит, ты носишь, она тебе большая, эта куртка, потом она тебе в самый раз, а потом, ну, немножко, господи, да вот тут вот свитерочек подтянешь, и вроде как и нормально уже. Можно еще носить можно. Вот так вот, да? И теперь мы наоборот идем, с другой стороны, понимаешь, что оно мало, а может быть вдруг в другую сторону пойдет.
2: В голове-то уже сидит, что действительно когда-нибудь тебе это будет как раз.
1: Когда-нибудь все случится, да.
2: Дмитрий как раз пишет, запрещаю себе курицу-гриль, но не могу пройти мимо этого запаха и не купить родимую.
1: Да это вообще счастье, что эти птички снова крутятся, понимаете, на этой карусели. Потому что было одно время, когда они просто исчезли. Вообще, если раньше, я помню, на каждом шагу крутились курицы-гриль, и ты, понимаешь, если ты не успел что-то приготовить там и так далее, это твоя спасательная жар-птица, понимаешь, ты ее просто хватаешь и идешь домой. То потом вдруг вот шаверма везде осталась, а гриль
2: куда-то... А птица
1: счастья
2: исчезла.
1: Исчезла, да. Вообще, вы обратили внимание, ее вообще нигде не стало. А раньше у каждого метро там везде продавалось.
2: Я помню, когда еще идешь, смотришь в вот этом прозрачном пакетике, вот это вот завернутое в фольгу, и вот та она жирненькая такая, прям ты прям чувствуешь,
1: да,
2: какая вот она сочная.
1: Запах вот этого невероятный. Да, и сейчас она вдруг опять начала возвращаться. Вот что поразительно. То есть все-таки бывают вещи, которые, видите, никак не изничтожить. То есть они нам нужны, потому что вот курица-гриль одна из них, таких вещей. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете. Обязательно пишите нам, но в ближайшее время мы поиграем.
2: Звоните 8-495-95-6-101-2.
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая.
0: — это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
6: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
9: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
11: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Звонился Леонид из города Барнаул. Леонид сейчас на даче, жует сосиску в тесте и запивает ее чем-то. Леонид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уже запил, спасибо. Запили.
0: Да, так, а тем более в Барнауле-то уже времени-то достаточно, понимаешь? Там уже не
2: Не могу себе запрещать.
0: Понимаешь, там, там сосиска.

0: это самый маленький город в мире?
1: Правда.
0: Правда, что у летяги самый крепкий клюв?
1: Только нет.
0: Правда, что эпидот – это крупный лесной удав?
1: Да.
0: Правда, что животное, которое чаще всего изображают на флагах стран, это орел?
1: Да.
0: Правда, что в русском языке есть предлог, в котором 14 букв?
1: Да.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, но мы вам дадим одну возможность исправить ответ. Вот один, интуитивно.
1: Давайте орла исправим.
2: Орла исправим.
0: Орла исправляем.
2: Давайте исправим.
0: Давайте исправим орла.
2: Орла на орлиху.
0: Да. Ну и сейчас у нас тогда получился какой уровень интуиции?
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Дотянули! Дотянули на
2: троечки. Орла на глобус.
0: Знаете, помните, как в детстве нам говорили: я тебе сейчас 3 ставлю, но это авансом, да? Вот, 2 ставлю карандашом. Так, ну что?
1: Я чуть что-то знаю.
0: Итак, правда, что Ватикан – это самый маленький город в мире? Нет. Правда, что у летяги самый крепкий клюв? Нет, летяга – это белка. Правда, что эпидот – это крупный лесной удав? Нет, это минерал. Правда, что животное, которое чаще всего изображают на флагах стран – это орел? Нет, лев. Правда, что в русском языке есть предлог, в котором 14 букв? Да, и предлог соответственно. Давайте поаплодируем.
2: Соответственно,
1: спасибо,
2: Леонид.
1: Спасибо, спасибо.
2: Вручаем вам нашу фирменную кружку.
0: И 10 секунд на все приветики.
1: Юля, Дим, спасибо вам огромное. Передаю своим родственникам, близким, кто узнал меня, маме, папе. Всем спасибо.
0: Ура!

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Тут. Акция действует до 15 июня.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в

0: Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте и тогда заберет нас в
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
10: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на

0: On DFM.
1: Вот все нам тут хихоньки, все нам тут хахоньки. Чтобы оправдать, как говорится, социальную функцию, мы решили вам, друзья, подкинуть лайфхаков, которые точно сделают лето приятнее. Даже очень-очень жаркое, когда вот будете... О, боже мой, господи, лучше бы зима. Когда вот это все начнется, можете вспоминать то, что мы вам сейчас расскажем. Значит, используйте мокрое полотенце, чтобы быстро охладить напиток. Лучше всего подойдут одноразовые полотенца или салфетки. Смочите их водой, обмотайте бутылку и положите всю конструкцию на 15 минут в холодильник, а лучше в морозилку. Испаряющаяся влага ускорит процесс охлаждения. Намного быстрее все охладится, чем, например, просто так в морозилке. Возьмите лед и соль, чтобы охладить напиток еще быстрее. Нужно выложить в миску кубики льда, налить немного воды и насыпать туда же столовую ложку соли. Вот самое главное, чтобы, соответственно, бутылка полностью скрылась под смесью. И из-за соли температура становится ниже, раствор интенсивнее забирает тепло. Достаточно пары минут, чтобы напиток охладился на десяток градусов.
2: Круто.
1: Представляете, какая крутая история. Также можно превратить вентилятор в кондиционер.
2: Так.
1: Да.
2: С помощью пластиковой бутылки скотча.
1: Это вот очумелые ручки начинаем, друзья, прямо сейчас. Наша любимая рубрика. Это можно сделать с помощью льда. Насыпьте кубики в большую миску, поставьте перед работающим вентилятором, воздух будет проходить через лед и немного охлаждаться. Кстати, вместо миски подойдет и большая пластиковая бутылка с замороженной водой. Охладите салон с помощью дверей машины. Опустите стекло с пассажирской стороны, а потом откройте водительскую дверь и начните быстро ее раскачивать, нагнетая воздух в салон. Через пару минут в нем станет прохладнее, и можно будет сесть за руль. О, тот самый момент, когда, знаете, эти дермантиновые сиденья, вот, а ты в короткой юбке. И ты вот так вот садишься, и так вот это вот ужас. А потом еще, знаете, там два раза «а». Это как после острых крылышек. Знаете, сначала один раз «а», потом второй раз «а». Так вот тут то же самое. Ты садишься, значит, сначала ты от того, что горячее просто сиденье, а потом ты пытаешься попу отлепить вот от этого всего, потому что она просто прилипает к этому дермантиновому сиденью. Поэтому летом, конечно, лучше что-то подкладывать все-таки. Подкладывать. Вот, чтобы какая-то прослойка была между вашим самым нежным местом и, соответственно, сиденьем автомобиля. Отправьте лосьон для тела в холодильник. Вот если вы вдруг, ну, там какие-то маски для лица или крем, тоник или что-то еще, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Очень классно в жаркий день пользоваться охлажденными продуктами. Можно даже подушку попытаться в морозилку засунуть.
2: Наволочку.

0: реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
3: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
4: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
5: Керамика!
6: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
7: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б. 62-39-39.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Керамические блоки в смоленской керамике.

0: Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Телефон для записи 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
2: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
3: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
1: А это вы сами сделали?
2: Мы как для своих, любимых и родных.
4: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
2: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
4: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: News на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Первый центр настольного тенниса в Смоленске, крупнейшая ракета в истории и древнейший напиток из Китая. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. В Смоленске на проспекте Гагарина открылся первый в регионе специализированный центр настольного тенниса. 12 игровых зон, трибуны, медицинский кабинет и все необходимое для тренировок и соревнований. Известно, что за последние 4 года количество занимающихся этим видом спорта в области выросло вдвое. И новый центр должен стать местом притяжения и для любителей, и для профессионалов. Компания SpaceX провела успешный испытательный запуск сверхтяжелой системы Starship с ракетоносителем Super Heavy V3, которую создают для полетов на Луну и Марс. Это крупнейшая ракета в истории. Ее высота превышает 120 метров. Полет продлился около 65 минут. Корабль совершил неполный виток вокруг Земли и сел в Индийском океане. Китайские археологи обнаружили в древней гробнице бронзовый сосуд с напитком, которому больше 2300 лет. Бутылка была герметично закрыта тканью и смолой, а внутри сохранилось почти 4 литра жидкости. Химический анализ показал, что напиток сделали из проса с добавлением пшеницы и ячменя. Это одно из древнейших свидетельств подобной технологии в Китае. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи. Аплодисменты всем и каждому. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Паго.
0: Ну и, конечно, напоминаем, друзья, тему, которую обсуждаем.
1: Что вы себе запрещаете, но все равно каждый раз нарушаете?
0: Запрещаю себе возвращаться к бывшему. Елена, как многие сейчас узнали себя, да? Да. Я запрещаю себе долго спать, но все равно просыпаюсь за 20 минут до работы. Боже, храни удаленку. Я себе запрещаю тратить много в отпуске, но трачу все равно. А для чего еще отпуск? А для чего еще деньги? Нужно тратить на себя. Иногда прям шикануть по полной программе со словами «один раз живем». Ой, вот эта фраза, конечно. Ой, так стыдно потом на утро после этой фразы всегда. Ну ладно. Помогать тем, кто это не ценит. А вот это правильно. И абсолютно. Не давать советы тем, кто их тоже не оценит. Потому что вот иногда советы ценные, а человек... как-то еще и виноватым тебя сделает за то, что ты ему ценный, прекрасный, золотой совет бесплатно дал.
1: Потом что? Просто вздыхаешь, когда оказывается, что тебе же говорили.
0: Да, я говорила вот это все. Читать новости. Кстати, считается, что с утра, например, вот многие просыпаются, первым делом хватают телефон, начинают новости смотреть. Нельзя. Вообще полчаса должен быть детокс от всех этих новостей, потому что, ну, сами понимаете, там ничего хорошего обычно не бывает, поэтому зачем себя расстраивать? Начинать день с негативной информации. Лучше сразу начинать с чего-то позитивного. Например... С чего?
1: Ну, с чашечки кофе. Банально.
0: Вот,
1: нет.
0: Кстати, тоже неплохо. Да. Хотя на голодный желудок кофе тоже нельзя, но не будем об этом. Лучше... Я вот тоже себе запрещаю всегда на голодный желудок кофе пить.
1: Да.
0: Но никак
1: каждый раз нарушаю.
0: Да, нарушаю, да.
1: С улыбки надо начинать.
0: С улыбки. Запрещаю себе играть в автомат по вытягиванию мягких игрушек, но все равно пройти и проиграть не могу. То же самое. Обожаю их. Но бесит, когда, знаете, специально там ушлые вот эти вот товарищи берут и делают, чтобы щипчики, они не смыкались плотно. То есть они специально это делают, чтобы нас на деньги развести. Еще специальные игрушки огромные при этом, да? А щипчики, они неплотно заходят для того, чтобы они не удерживали. Вот я когда это вижу, я прямо сразу... Очень возмущена.
1: Я каждый раз думаю, что вот сейчас получится. Сейчас.
0: Вот это нечестно. Запрещаю себе ругаться за рулем, но... Ну, друзья, конечно. Есть вещи, которые запрещаю, не запрещаю, все равно... Поедешь в рай.
1: Не получится.
0: Так, дальше что?
1: Запрещаю себе критиковать мужа, но ничего с этим поделать не могу. И, кстати, вот сразу же сообщение приходит дальше. Обещаю себе никогда не спорить со своей женой, но всегда начинаю нарушать.
0: Запрещаю себе рассказывать неприличные анекдоты, но тогда скучно. Ну вот давайте честно, давайте не будем лицемерами. Ну вот самые классные анекдоты, они всегда неприличные. Приличные, они как будто бы и не смешные совсем. Ну, правда. Более того, даже если послушать наши анекдоты, которые мы там придумывали в садике и друг другу там в средней группе рассказывали, я, когда их вспоминаю, думаю, божечки, какой кошмар! Ну, это же прям кошмар! Понимаете? Ну, тоже все неприличное, но смеялись же, аж заливались. Так, а потом еще родителям рассказывали. Думали, что они будут заливаться. А они что-то очень удивлялись.
1: Были такие, да, неосторожные моменты.
0: Хотелось поделиться самым лучшим. Что
1: посмеяться вместе.
0: Не как ты кубики собирала, а что ты там узнал, выяснил. Новое слово, например. Я всегда себе запрещаю с кем-нибудь сходиться, но это не работает. Почему-то все равно с кем-то, бывает, сойдусь, но почему-то ненадолго. Понимаете, дело в том, что человек все-таки социальное существо. Все равно вот это круто, на мой взгляд, когда человек получает кайф от нахождения в одиночестве.

0: как будто бы вот лучше бы, чтобы вот все-таки балансировать, чтобы у тебя была возможность и одному побыть, и с кем-то рядом, а не так, что вот ты, например, потому что одиночество мы как раз можем себе позволить.
1: А вот найти пару, часто, которая действительно останется надолго.
0: Да, это трудно. И поэтому я считаю, что нужно ценить этот момент, но все-таки иногда позволять себе некоторое одиночество, там, отдыхать мамочкам от семейных обязанностей или там еще чего-то. Не, мужику не даем отдых. Из принципа.
1: Никак, да.
0: Это извините. Я вот только могу с женской стороны говорить. А то куда ты пошел? В смысле?
1: Это как раз ты понимаешь, что ты соскучишься, ты накопишь силы, и как раз с новой волной чувств вернешься.
0: Может быть, но это не про нас, да. Есть сладкое на работе, а вот это правильно. Потому что вот как не зайдешь в нашу бухгалтерию или отдел кадров, все они там наворачивают эти конфеты.
1: Mm-hmm.
0: Да, а потом удивляемся, да, почему у нас там что-то растет, что не надо. А с другой стороны, сейчас вообще-то вот то, что не надо, чтобы росло, оно, кстати, сейчас в моде, когда большое. Так что, может быть, и неплохо, девчонки. Можно есть. Все, мы поехали дальше. У нас луноход впереди.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас ночью стартует 21-й лунный день. Сейчас расскажем, что нас в субботу ожидает. День обладает мощной энергетикой, пробуждающей в человеке чувство справедливости, решительности и храбрости. Не зря этот день называется Днем Братства. Сегодня полезно, не сегодня, а завтра, получается, будет полезно объединяться в компании. Любые коллективные занятия благоприятны. Точно все на шашлыки должны отправиться. Слушайте, тут у нас тополиный пух летает. Мне сейчас прям в нос попал. Кошмар.
2: Кстати, да, прям вообще.
1: Нафига нам эти тополя вообще по всему городу? Вот правда, вот я серьезно говорю. По-моему, давно пора уже как-то заменить. Нет, они сейчас пустили. Вообще, живем как в 21 веке. Ой, а мы же в 21 веке, да? Вот, знаете, и эти, как их, как называется? Пухососы.
2: Пухососы в Москве, да,
1: представляете?
2: Да.
1: Пухососы. Вот так вот скажи вот кому-нибудь, например, в начале нулевых, а вы знаете, в 20-х, там, в 26-м году в Москве будут ползать пухососы. Вы знаете, вообще мы бы обалдели, наверное. Вот назад в будущее мы уже переплюнули, потому что даже там никто не догадался до пухососов. Ну ладно, отвлеклись немножко. Ну это просто, видите, отстаивать надо справедливость и это самое все, мнение. Не лгите, не позволяйте другим обманывать вас. Ну вот, все, мне теперь в рот попало. Попов, закрывай окно, я не могу. Все, вся студия, все летает здесь.
2: Так что, завтра, значит, что у нас по Луне? В коллектив?
1: Мне кажется, мне дурно стало, прямо честно, от этого пухосос. Ой, от пуха.
2: Сейчас я включу свой пуха.
1: Пуха.
2: Пухосос.
1: Да. У меня аллергия начинать. Значит, завтра в любви полезно много и весело общаться. Не оставайтесь наедине, ищите большую бурную компанию. Кстати, очень круто для субботы. А если не хотите отрываться, навестите живущих вдали родственников или старых друзей. С ними, кстати, тоже можно классно отрываться. Mm-hmm. Как будто это одно отменяет другое. Люди, с которыми вы давно не виделись, будут рады вновь поговорить с вами. Ну, это, кстати, не факт. Может быть, они и не рады будут. Ну, хорошо, если будут рады. На работе будьте ближе к коллегам. Ой, не надо, завтра суббота. Подальше от коллег держитесь. Старайтесь даже не отвечать в рабочем чате на всякие проблемы. В остальном день удачен для работников любой сферы деятельности. Бизнесменов ждут удачные операции и финансовые сделки. Я, друзья, желаю вам, чтобы завтра единственная операция, которую вы проводили, это вот насаживали мясо на шампур. Все, больше ничего не надо. It's showtime. Pago!

0: On DFM. Итак, друзья, напоминаем тему.
1: Сегодня она звучит так. Что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете запрет?
0: Так, пожалуйста. Запрещаю себе целовать и тискать котиков. Аллергия. Но не могу удержаться. Шмелота такая. Это точно. Значит, дальше. Есть сладкое на работе. Это мы уже зачитывали. Рубить правду матку. О, да. Я вот тоже постоянно думаю, да заткнись ты уже, это я себе говорю, рот закрой. Я постоянно, вы не представляете, самый страшный хейтер в моей жизни, это я сама. Я думаю, боже мой, пожалуйста, только заткнись, только ничего сейчас не ляпни, не скажи человеку, зачем тебе это на... И все равно, знаете, внутри вот это вот все, вот так вот, а я и тут молчать не стану.
1: Я сама, знаете, против.
0: Знаешь, кого я сама себе напоминаю? Помнишь, Ермольник, Хазанов с попугаем?
1: Да.
0: А ваш сын курит. Вот это прям я. Молчу до последнего, но все равно. Дальше что?
1: Запрещаю себе покупать семечки на вечер, но уже, извините, нарушил. Запрещаю себе открывать маркетплейс, чтобы просто посмотреть, в кавычках, максимум, сколько смогла продержаться 3 дня.
0: Ой, это вообще тоже такая бывает глупость, зайти в кондитерский магазин и просто посмотреть. Нет, я это есть не буду. Нет, что вы. Нет, просто какие вообще пирожные сейчас делают, да, посмотреть? Красиво же, произведение искусства. Ну, давайте, а что от одной-то будет? От одной ничего не будет, все. Вот так все и начинается.
1: До 12 съешь, вообще не отложится.
0: Ой, конечно. Главное, в правильное время. Вот и все. Запрещаю в кинотеатре есть попкорн. Из-за того, что вечно худею, а что делать, если не получаешь удовольствие от просмотра фильма без этих вредностей? Вы можете покупать яблочные дольки или морковные палочки. Я делаю так всегда и с удовольствием хрумкаю.
1: Ну, по вкусу-то, не сравнить.
0: Ну, конечно, не сравнить, дорогие мои. Ну, тут надо выбирать между эсочкой и всем остальным. Так, запрещаю себе лениться, но ничего не могу с этим поделать. Запрещаю себе несколько раз в течение дня смотреть эти дневник сына, зная, что он учится хорошо, но ниже контроль никто не отменял. Ну, а может быть, вы просто любуетесь его пятерками. Это тоже такое может быть. Знаете, как смс-ку тебе какую-нибудь хорошую пришлют, например, там, и ты периодически раз-два и откроешь посмотреть. Ой, ну, правда, хорошо, вот действительно, писали.
1: В день зарплаты.
0: Ну, тоже можно полюбоваться. Также запрещаю себе покупать в дом всякие штучки для интерьера, но ничего не могу с этим поделать. Хлама набралось уже много. Вот правда, очень тяжело удержаться, когда видишь какую-нибудь классную штучку, какую-нибудь статуэточку или что-нибудь интересное, и думаешь, вот идеально бы подошла,
1: да,
0: но уже места нет.
1: Зараза, скидку напишешь наверняка, вот только
0: конечно.
1: Вот сейчас, вот прям вот
0: конечно.
1: Минус 500-800 рублей.
0: Да, это безусловно. Ну, а что делать? Да, есть только один способ расширять квадратные метры. Вот самый простой способ, я считаю, да? Очень сейчас был такой, знаете, это дьявольский смех в конце, все поняли. Так, ну и что у нас, Дмитрий? У нас же игра.
1: Да, у нас впереди игра. Называется «Есть контакт». Телефон 8-495-956-101-2. Звоните.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» 3 этаж.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
5: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» — мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26-86-68.
6: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». ВИН-код.
2: Запчасти для всех иномарок.
1: ВИН-код.
2: Оригиналы и проверенные аналоги.
1: ВИН-код.
2: Даже для китайских авто.
1: ВИН-код.
2: Ждем на Петра Алексеева 3Б.
1: ВИН-код.
2: Звони 69-99-92.
1: ВИН-код.
2: Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
3: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдата. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: вас всегда есть выбор. Сказать, заткнись.
1: Я думаю, что я вам дам возможность. Все-таки мужчина, женщина, это красиво звучит. Татьяна, вы же не против? По-моему, Татьяна не особенно за. Понимаешь, мне так показалось.
2: Я вас очень люблю. Всегда кружу ваши эфиры. Прямо сегодня дозвонилась.
1: Вот и хорошо, вот и прекрасно.
0: Татьяна, тогда у нас все с вами получится.
1: У вас есть все шансы не получить кружку, понимаете? Потому что вы с Поповым, а не со мной. Но ладно!
2: Очень хотелось бы получить.
1: Ладно, ладно, я шучу, он хорошо объясняет. Давайте на старт, внимание, поехали.
0: Так, Татьяна, смотрите, я вот ее пишу сам про себя. Что это такое? Когда родился, где учился, где работал? Это что такое?
2: География.
0: Верно. Так, почерк свой не могу разобрать. Что это за слово?
1: Все, Попов.
0: А, все, вспомнил. Второе, так, второе слово. Татьяна, смотрите. Подают после, к основному блюду, вот картошка, гречка, это что такое? Овощи, гриль.
2: Гарнир.
0: Да,
2: есть.
0: Отлично. Так, и последнее, чтобы не как-то однокоренные нельзя. Есть подушка, а есть то, чем мы с вами укрываемся.
2: Одеяло.
0: Да, а вот сверху...
1: Не говори.
0: А сверху...
2: Покрывало,
0: а, нет, вот заправлять его, ну, никто не... Вот прям никто не любит вот это. Вот надо, когда белье меняешь, вот будешь сегодня, вот не люблю, когда вот...
2: Постельное.
0: Ну, да, это постельное, понятно. Но вот этот элемент постельного белья...
1: Самый трудный.
0: Самый трудный, когда мы меняем.
1: И противный.
2: Под одеяльник.
0: Да!
1: Вот, конечно!
0: Татьяна, молодец.
1: Все, супер.
2: Ура!
1: Аплодисменты. Ой, Попов, ты прям так волновался, что мне твое волнение даже перешло. Он аж пятнами пошел. Я сейчас смотрю, думаю, боже мой, что ж ты так переживаешь? Отдали бы мы Татьяну кружку и просто так отдали бы. Давайте поаплодируем.
0: Татьяна, вы большая молодец.
2: Спасибо вам.
1: Конечно, еще 10 секунд на все приветы мы подарим 100%.
2: Спасибо вам большое. Всегда вас слушаю. Юля, Дима, прям... Стараюсь не пропускать ваши эфиры, всегда поднимаете настроение. Очень-очень вас люблю. И под одеялом ПГО у Юли тоже сижу.
1: Спасибо.
2: Стараюсь прочитать. Прям ваша фанатка. Прям очень рада, что я сегодня дозвонилась. Ну и, конечно же, передаю привет всей своей Ростовской области, городу Донецку, своим друзьям, подругам, может, кто слушает, кто узнал.
1: Все, мы вас целуем, отправляем на выходные. Пусть они пройдут счастливо, жарко и весело.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации

0: обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Bago! Bago! On DFM.
1: Я, конечно, постараюсь сейчас, друзья, нормально разговаривать. У меня ничего не получается, потому что у меня чешется теперь нос из-за этого тополиного пуха. Uh-huh. Вот, и, честно говоря, как-то... Ну, я попробую.
2: Ну, либо тут кондей врубать, чтобы продуло, либо окно открывать. Ну, вот выбрали.
1: Вообще выбора никакого нет, понимаете, вообще абсолютно. Живем без выбора. Так, ну что, несколько интересных фактов озвучим. Более чем 30% современных людей заводят более 3 будильников сразу. Ты?
2: Какой 3? Более 3, конечно.
1: Ага. В Уэльсе существует деревня с необычным названием из 58 букв. Лук и картофель нельзя хранить вместе. Лук выделяет газ, который ускоряет прорастание картофеля. Потом не удивляйтесь, почему у вас там все... Да? Лучше раздельно хранить. Чип и Дейл были названы в честь краснодеревщика 18 века Томаса Чиппендейла. 40% девушек хотя бы раз бросались обувью в мужчину. Тебя кидал кто-нибудь обувью?
2: Нет, обувью нет. Какими-то предметами другими
1: была. Я тоже другими предметами. Что-то я обувью как-то она мне не попадалась, честно говоря.
2: Пока шнурки еще развяжешь.
1: Так, исследование показало, что запах пиццы снимает стресс, тревогу и поднимает настроение. Ну, в этом мы точно не сомневаемся. Собакам очень нравится смотреть видео, где показывают других собак. Поэтому обязательно покажите своему песику что-нибудь интересное. Только, пожалуйста, не показывайте ему белый бим, черное ухо, а то, знаете, и собака зарыдает. Только 25% людей могут чистить зубы двумя руками. Тыква, арбуз, авокадо, банан, все это ягоды, а клубника, малина и ежевика нет. Вот клубника, я знаю точно, что это многоорешек. Многоорешек, это не ягода, а многоорешек.
2: Это вот эти маленькие желтенькие точечки.
1: Точечки, это есть орехи, да, поэтому клубника считается многоорешком. Самый популярный завтрак в мире это...
2: Йогурт.
1: Ты че, какой йогурт? Ну ты чего, пофиг.
2: Я че, каша, что ли?
1: Господи, самый популярный завтрак в мире, Дмитрий.
2: А, яичко.
1: Правильно. Нет, ну яичко это не завтрак, яйцо.
2: Яйцо.
1: Правильно говорить. Название помидор происходит от итальянского и означает золотое яблоко. Пережеванный комок пищи называется болюс. Зачем нам эта информация, не знаю, но пусть она будет. Размер мозга не определяет умственные способности человека. Абсолютно. Так, друзья, в ближайшее время будем бомбить финалочку, выясним, кто у нас сегодня заберет нашу фирменную кружку, куда вы можете налить все что угодно в ближайшие выходные.

0: On DFM.
1: Друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, уходим на выхи. И, естественно, напоминаем тему, которую сегодня обсуждали.
2: Что вы себе запрещаете, но все равно каждый раз нарушаете запрет?
1: Запрещаю себе вставать на весы каждое утро, будто за ночь что-то изменится кардинально. Ну, кстати, бывает. Бывает. Вообще, утром выгодно взвешиваться. Потому что утром как будто бы все действительно поменьше, чем обычно. А вечером нельзя ни в коем случае вставать на весы. Вот это как-то сразу минус самооценка. Я запрещаю себе расстраиваться по пустякам, тем более, что изменить ситуацию не всегда возможно, поэтому включаю любимую музыку, ругнусь громко и танцую. Я все время себе запрещаю ругаться нецензурной бранью и на себя иногда тоже. Но бывают люди, ситуации, в которых просто невозможно подобрать культурные слова, чтобы выразить всю суть коротко и ясно. Дальше.
2: Запрещаю себе переставлять утром будильник, но все равно самый сладкий сон, конечно же, под названием «Еще 10 минуточек». От Егора сообщение: запрещает он себе тратить много денег, но не справляется с этим запретом.
1: Запрещаю смотреть фильмы ужасов на ночь. Потом боюсь идти в туалет, но все равно смотрю. Вот есть люди, которые, знаете, ежик, мышки кололись, но продолжали есть кактус, понимаешь, все равно. Кстати, есть у тебя какой-то такой фильм, который ты посмотрел в детстве и до сих пор не можешь его смотреть снова?
2: Да, это «Чаки». Это вот помню фильм ужасов.
1: Вообще,
2: вот, да, я в детстве пересмотрел фильм ужасов. Я до сих пор, у меня вот какая-то паника. Я очень долго боялся темноты. Поэтому фильм ужасов, это «Чаки», какие-то ходячие мертвецы.
1: Я могу сказать, что у меня с этим все проще. Я все фильмы, вот, которые ты сейчас называешь, могу смотреть вообще без проблем. То есть, ну, какая-то, ну, ерунда. У меня есть только один триггерный фильм. «Вий». Наш, знаете, такой советский «Вий». Вот это вот все. Вот эта паночка, которая вот глаза открывает. И только потом я перестала так пугаться. Когда я начала представлять, когда она на гробу летает, я сразу представляю, как она где-то на белом свете, там, где всегда. Мороз, это же Наталья Варлей. Она же, собственно, так прекрасно перевоплотилась.
2: Вообще неузнаваемо.
1: Абсолютно, да. То есть многие даже не представляют и не понимают, что да, ребята, вот эта паночка, это Наталья Варлей, которая, соответственно, из «Кавказской пленницы» звезда. Так что можете теперь как-то, может, вам тоже полегче станет. Вот. Но я все равно не смотрю, все равно боюсь. Так, ну что, давайте прямо сейчас определим, кто у нас победитель.
2: Мы сегодня решили вдвоем назвать имя победителя. Это Инна, которая писала много сообщений.
1: Очень
2: в нашем Максе. Она, кстати, напомню, прямой номер 965-115-5115. Так, от нее были. Что она? Запрещаю в кинотеатре себе есть попкорн с газированными напитками. Запрещаю себе реагировать на замечания свекрови. Запрещаю себе смотреть соревнования сына по дзюдо. Но каждый раз жутко переживаю из-за этого. И все равно продолжаю смотреть. Еще несколько сообщений от нее было по этой теме.
1: Да. Ну и, конечно, давайте ей поаплодируем. Очень много сообщений сегодня от нее пришло. Все классные. Отдаем нашу суперкрутую кружечку. А вообще, друзья, желаем вам всем самых ярких выходных. Пусть понедельник вам, ну, немножечко будет стыдно. Потому что если вот стыдно, значит, точно выходные удались. Всем пока!
3: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
7: Дом мебели на Индустриальной. Вывод просто нереальный.
8: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
9: Лето – это движение.
0: А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
9: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
10: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
11: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+. Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95.
13: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
14: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандий, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Детские субботы в медицинском в центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

радио DFM. Включи тусовку.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kung City of Los London.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру 12+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 68.
2: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
0: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
3: Мы точно все взяли?
4: Вакаванга? Еще и место осталось.
5: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
7: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск – основа домов. Стальком Смоленск – надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
8: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
9: Покупайте кирпич в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика.
11: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ Керамике! МБ Керамика. ТЦ Премиум Холл, Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина 4.
2: МБ Керамика!
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Первый центр настольного тенниса в Смоленске, крупнейшая ракета в истории и древнейший напиток из Китая. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. В Смоленске на проспекте Гагарина открылся первый в регионе специализированный центр настольного тенниса. 12 игровых зон, трибуны, медицинский кабинет и все необходимое для тренировок и соревнований. Известно, что за последние 4 года количество занимающихся этим видом спорта в области выросло вдвое. И новый центр должен стать местом притяжения и для любителей, и для профессионалов. Компания SpaceX провела успешный испытательный запуск сверхтяжелой системы Starship с ракетоносителем Super Heavy V3, которую создают для полетов на Луну и Марс. Это крупнейшая ракета в истории. Ее высота превышает 120 метров. Полет продлился около 65 минут. Корабль совершил неполный виток вокруг Земли и сел в Индийском океане. Китайские археологи обнаружили в древней гробнице бронзовый сосуд с напитком, которому больше 2300 лет. Бутылка была герметично закрыта тканью и смолой, а внутри сохранилось почти 4 литра жидкости. Химический анализ показал, что напиток сделали из проса с добавлением пшеницы и ячменя. Это одно из древнейших свидетельств подобной технологии в Китае. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
3: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова 29, Шевченко 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
7: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
8: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
9: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
7: А это вы сами сделали?
8: Мы как для своих, любимых и родных.
10: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
8: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
11: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
12: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
13: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
12: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл» ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
3: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-восточный ветер до 9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио ДФМ для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
3: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
4: Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова 29, Шевченко 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
6: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

Все радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.